0: стих дня.
1: Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих.
0: Свободное радио.

0: Русские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Как-то у знаменитого мастера спросили, как у вас получаются такие величественные скульптуры? Я просто убираю все лишнее. Чтобы знать, что лишнее, нужно понимать, как должно быть. Как нам не иссякнуть в попытках стать лучше? Ответ в тексте нашего дня, который мы и прочитаем из второго послания Тимофею, 1 главы, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог, и только Он, спасает и призывает званием святым. Спасение совершилось, и наши дела здесь ни при чем. В этом самая главная суть благовестия. Божье призвание – это не результат самореализации человека в попытках спасти себя, а действие Бога. Господь берет человека из опасного положения и делает его совершенным во Христе. Но всегда остается соблазн добавить к этому великому подвигу благодати что-то еще, хоть какую-то малость нашего участия. Неужели ничего нет? Что мы можем добавить? Ничего, друзья. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Все до одного. Но есть и другая крайность – рассматривать собственно спасение как нечто самостоятельное, оторванное от его автора. Теолог и писатель Кьеркегор подмечает, какой смысл в слове «моя», ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо, мой Бог. Ведь это не тот Бог, который принадлежит мне, но тот, которому принадлежу я. Поэтому, рассуждая о спасении, мы не можем рассматривать его вне Спасителя. В этом смысле правильнее сказать «не спасение», принадлежит мне, а я принадлежу Спасителю со всем своим несовершенством, но его по Божьей воле через веру во Христа. Человек по своей природе не может генерировать духовную жизнь, любовь, терпение или святость из себя. Мы можем быть лишь сосудами, через которые течет живительная вода от Бога. Наши попытки отдавать, не принимая, могут закончиться опустошением и различного рода духовным выгоранием. Нельзя делиться тем, чем сам не наполнен. Признавать лишь, что Иисус Христос когда-то умер на кресте, еще недостаточно. Нужно, чтобы этот факт вошел в нашу жизнь, стал личным опытом и проявился как мощный генератор, как сила, способная привести в действие все наше существо. С вами был пастор Бут Олег. До свидания.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Многие люди назвали бы это полным несчастьем. Но Билл Итон назвал это испытанием. Все началось после нескольких недель проливного дождя, когда Калифорнию настиг азиатский муссон. Дожди размягчили землю под домом Билла и Ли Итонов, и образовавшаяся в результате этого большая яма начала поглощать их четырехкомнатное строение, в котором они прожили 23 года. С этим домом было связано множество воспоминаний. Именно здесь выросла их семья. Праздники Рождества и дни рождения, свадьбы и множество других памятных дней ассоциировались с этим бледно-зеленым домом. Кроме всего, аварийная бригада ошиблась адресом и проделала несколько огромных дыр на крыше до того, как рабочие поняли, что они начали сносить совсем не тот дом, что надо. Однако Билл сказал: «Это не несчастье, это испытание». Поговорим об оптимизме. Что чувствовала Ли? Она была согласна с Биллом. «Для меня это выглядит сейчас зловеще», — сказала она, продолжив. «Но это не совсем безвыходная ситуация. Как люди могут быть так положительно настроены, когда они знают, что страховка не покроет потери, а они совсем не богаты?» Билл и Ли Итон не были обыкновенными людьми, как большинство. Они имели веру. Они были оптимистами. Билл Итон, этот великодушный человек, бухгалтер по профессии, помог множеству людей в решении различных проблем, часто совершенно бесплатно. Естественно, Биллу и Ли стало очень грустно и трудно, когда городской представитель государственного технадзора за строительством признал их дом непригодным для проживания. Им пришлось собрать и осторожно вынести все, что было возможно, стараясь не шуметь и двигаться как можно тише, дабы не спровоцировать дальнейшее оседание дома. То, что для некоторых стало бы несчастьем, для Ли и Билла было испытанием и новой возможностью. Отличительным признаком кризиса у китайцев является сочетание двух других признаков – опасности и удобного случая. Оптимизм может родиться и от веры, когда вы понимаете, что в жизни существует намного больше всего то, что вы видите. Много лет назад апостол Павел сказал: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Конечно, немногие люди сталкиваются с проблемой, подобной той, которую пережили Билли и Ли. Но часто им недостает того, что имели Итоны – абсолютной веры в Бога, которая изменила всю их систему ценностей. Они осознавали, что есть вещи намного важнее, чем дом. Хотя их семья и пережила потерю дома, они знали, что псалмопевец был прав, когда написал: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Верой в Господа мы видим то, что невидимо, и благодаря ей мы находимся выше всяких потерь и неудач. Именно это помогло Биллу и Ли восстановить их дом, их домашний очаг. Оптимизм, возникший благодаря вере, это не принятие желаемого за действительное. Он основан на том, что Господь есть благой Бог, и Он может превратить зло в добро в наших жизнях.

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
3: Свободного радио.

0: Хорошего дня вам на Свободном радио. Здесь с вами Катя. Я вот подумала, в нашем мире сейчас все построено на внешнем впечатлении. Уже вроде как и не стать успешным без красивого Инстаграма. Но ведь в конечном итоге все познается по внутреннему содержанию. «Человек смотрит на лицо, а Господь на сердце», — говорит нам Библия. Как бы не забыть об этом в погоне за имиджем. Давайте заботиться о красоте наших сердец. Ведь там истинная красота.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Берегите друг друга. Берегите друг друга в этой жизни земной. Поддержите друг друга добротою простой. Берегите друг друга от волнений и слез, от порочного круга лживых слов и угроз. Никогда вы друг другу не желайте вреда. Берегите друг друга и прощайте всегда. Берегите друг друга, пока дух еще бодр, пока смертная вьюга не повергла на одр. Будьте встречам вы рады и дарите цветы не к могильной ограде у последней черты. Берегите друг друга, дни торопятся вдаль. В жизни часто подруги и любовь, и печаль. В жизни часто излом, повороты, борьба. Помогите другому, не жалейте себя. Возлюбите друг друга, призывает Христос. Не судите всех строго, Он грехи все понес. Не по нашим заслугам, так любимы мы им. Будьте Божьими, люди, милосердны к другим. Берегите друг друга.
1: Свободное радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Кто владеет тайным знанием? Во все времена люди верили, что есть носители сокровенного знания, которым ведомы тайны мироздания. Шаманы, египетские жрецы, тамплиеры, масоны, саентологи, сотрудники Госдепа. Это особое знание дает им неограниченную власть в этом мире. Конечно, скептики и сторонники научного подхода отвергают всю эту конспирологию, но это не мешает большинству считать, что миром правит узкий круг лиц, благодаря своим эксклюзивным знаниям. Люди всячески стремятся пробраться к этому источнику, постичь тайны. Но напрасно они пытаются попасть в закрытые группы, следовать за шаманами или лидерами сект. Они не найдут там того, что ищут. Дело не в том, что ключа к секретам мироздания нет. Он существует. Больше того, он доступен всем. Это Библия. В ней содержатся все знания, которые нужны человеку, не только для того, чтобы покорить этот мир, но и одержать победу над смертью.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Как вам уже известно, дорогие братья и сестры, мы собрались здесь, чтобы выбрать лидерский состав нашей церкви на следующий год. Попрошу всех, кто претендует на позиции одного из руководителей, встать. Так, по всей видимости, не всем нам суждено быть лидерами в следующем году. Ну да ладно. Дальше тогда так поступим. Я напишу на доске несколько библейских критериев достойного лидера. Если вы считаете, что вполне соответствуете этим характеристикам, пожалуйста, продолжайте стоять. Если же нет, садитесь. Никто не осудит. Прежде всего, отметим, что руководители первых христианских церквей были смиренны. Этим я хочу сказать, что они прежде всего стремились служить, а не господствовать. Они знали, что дадут Богу отчет о том, как они заботились о пастве. Они трудились не ради зарплаты. И не ради каких-то особых привилегий. Почти всегда они одни из первых подвергались гонениям. Бывало и так, что именно их обвиняли во всех проблемах в церкви. И теперь вопрос, готовы ли вы... Вряд ли.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. «Око своего умного не сводите с сердца, и все исходящее оттуда тотчас схватываете и разбираете. Хорошо пусть живет, нехорошо тотчас убить его надо».
0: Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
2: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
1: Он же сказал им в ответ:
3: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
1: И, призвав народ, сказал им:
3: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
1: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
4: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?»
1: Он же сказал в ответ:
3: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
1: Петр же, отвечая, сказал ему:
5: «Изъясни нам притчу сию».
1: И Иисус сказал:
3: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека».
6: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Даша, я из Воронежа.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я родилась в семье, где верят в Бога. Меня с детства научили ему молиться, почитать Бога. Но пришла именно к Богу осознанно, к вере я в 23 года после трагедии в своей семье. В этот период я поняла, что человек не может найти опору ни в чем, нигде. Потому что ушел из жизни очень близкий мне человек, который был для меня фундаментом и опорой. И пришло осознание, что в мире ты нигде не можешь найти опоры. Ни в себе, ни в других. То есть она точно не в материальном. И я начала эти ответы искать, где я могу найти эту опору. Искать в Библии, в христианстве. И я их точно там нашла. Думаю, что сам Бог ответил мне на эти вопросы. Моя жизнь, конечно, очень сильно изменилась после того, как я ответила себе на эти вопросы. И Бог стал для меня опорой. Это не приходящая ценность. Бог неизменим. То есть мы меняемся, мы люди, нам свойственно, может быть, там, меняться, быть какими-то неточными, несовершенными, а Бог, Он совершенен, и ты точно можешь положиться на Его Слово. Читая Библию, мы видим, как исполняется точно каждое Его Слово, и ты понимаешь, что на Бога можно опереться, и можно верить каждому Его Слову. И также большим свидетельством для меня было то, как Бог меня утешил в этой потере.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Я считаю, что вера – это вообще мой главный смысл. Я стараюсь транслировать то, во что верю, среди друзей, в работе. А для меня это, наверное, главная, самая глобальная миссия как христианина – нести свет Евангелия и проповедь везде и всем, кто меня окружает.
0: Твой любимый библейский стих.
1: «Ищите же прежде Царство Божие, и все остальное предложится вам». Здесь говорится о том, что самая главная цель христианина – это познавать Бога, Его Царство искать, Его волю на земле. А все остальное – это в плане не то, что об этом не нужно заботиться, но этому нужно придавать не первостепенное значение, то есть что-то материальное, работа, может быть, там какие-то увлечения, хобби. А Царство Божие, оно должно быть всегда на первом месте, и ничто из земного не должно его затмить в поиске того Царства, о котором говорит Бог. Это мой любимый стих, и он мне всегда помогает держать фокус на правильном.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Однозначно свобода, потому что истина делает человека свободным, а Библия дает человеку ответы на все самые важные вопросы. Что есть добро, что есть зло. Библия есть истина, и зная эту истину, ты свободен от того, как поступать неправильно. Ты свободен от заблуждений в первую очередь. А раньше, да, когда я была, наверное, еще не христианкой, я считала, что вообще христианство – это свод из каких-то правил или запретов, можно, нельзя.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 7 мая 1946 года Уильям Мэрион Брэнам, американский пятидесятнический проповедник и миссионер, инициатор возрождения движения исцеления, по его собственным словам, был удостоен встречи с ангелом, который направил его служение. В молодости Брэнам работал, проверяя газовые измерительные приборы в лаборатории в Нью-Олбани, где отравился газом. Его состояние было столь тяжелым, что он оказался на больничной койке перед лицом смерти. Здесь он воззвал к Богу: «Господи, если это Ты, позволь мне возвратиться на землю вновь. Я буду проповедовать Твое Евангелие во всеуслышание, с крыш домов и на углах улиц. Я буду каждому говорить об этом», – пообещал он. Уильям Брэнам рассказывал, что после этого сверхъестественного переживания и наполнения Святым Духом началось его служение как проповедника Евангелия. В 1946 году Брэнам уволился с работы, чтобы полностью погрузиться в служение Богу. Он получил приглашение провести собрание пробуждения в Сент-Луисе и за 11 дней пребывания в этом городе помолился и возложил руки на более чем 1000 человек. Успех этой кампании положил начало его поездкам по Америке и Канаде со служением пробуждения. Всемирное служение Уильяма Брэнама началось в 1950 году, когда он полетел для проведения собраний в Скандинавию, посетив Финляндию, Швецию и Норвегию. По пути он сделал остановку в Лондоне, где встретился с королем Георгом VI и молился за его исцеление. Наиболее спорным откровением Брэнама было объявление себя пророком Ильей последнего времени, так называемого Лаодикийского периода церкви. Его теология

0: Псих дня.
1: Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих.
0: Свободное

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Как-то у знаменитого мастера спросили, как у вас получаются такие величественные скульптуры? Я просто убираю все лишнее. Чтобы знать, что лишнее, нужно понимать, как должно.

0: должно быть? Как нам не иссякнуть в попытках стать лучше? Ответ в тексте нашего дня, который мы и прочитаем из второго послания Тимофею, 1 главы, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог, и только Он, спасает и призывает званием святым. Спасение совершилось, и наши дела здесь ни при чем. В этом самая главная суть благовестия. Божье призвание – это не результат самореализации человека в попытках спасти себя, а действие Бога. Господь берет человека из опасного положения и делает его совершенным во Христе. Но всегда остается соблазн добавить к этому великому подвигу благодати что-то еще, хоть какую-то малость нашего участия. Неужели ничего нет? Что мы можем добавить? Ничего, друзья. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Все до одного. Но есть и другая крайность – рассматривать собственно спасение как нечто самостоятельное, оторванное от его автора. Теолог и писатель Кьеркегор подмечает, какой смысл в слове «моя», ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо, мой Бог. Ведь это не тот Бог, который принадлежит мне, но тот, которому принадлежу я. Поэтому, рассуждая о спасении, мы не можем рассматривать его вне Спасителя. В этом смысле правильнее сказать «не спасение принадлежит мне, а я принадлежу Спасителю со всем своим несовершенством, но его по Божьей воле через веру во Христа». Человек по своей природе не может генерировать духовную жизнь, любовь, терпение или святость из себя. Мы можем быть лишь сосудами, через которые течет живительная вода от Бога. Наши попытки отдавать, не принимая, могут закончиться опустошением и различного рода духовным выгоранием. Нельзя делиться тем, чем сам не наполнен. Признавать лишь, что Иисус Христос когда-то умер на кресте, еще недостаточно. Нужно, чтобы этот факт вошел в нашу жизнь, стал личным опытом и проявился как мощный генератор, как сила, способная привести в действие все наше существо. С вами был пастор Бут Олег. До свидания.
1: В новый день со свободным радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Хотя многие матери и не захотят признаться в этом, но есть слова, которые им всем отчаянно хочется услышать, когда их друзья и родные впервые видят малыша. И знаете, какие? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Любая мать хочет услышать: «Ах, какой красивый ребенок!» Инстинктивно она понимает, что внешняя привлекательность занимает одно из первых мест в системе наших ценностей. В результате уже с ранних лет дети становятся ужасно чувствительны ко всякого рода сравнениям. Как только ребенок начинает осознавать присутствие вокруг себя, наличие других мальчиков и девочек, он спрашивает себя: «А какое место среди них занимаю я? Каким они видят меня?» Если у ребенка есть хоть какой-то изъян, именно он становится определяющим при оценке его личности. И хотя я категорически против того, что внешняя привлекательность – критерии оценки личности, тем не менее я отдаю себе отчет, что малыш не в силах тут что-либо изменить. И я не намерен лишить его своей поддержки в жестокой схватке с человеческими предрассудками. Иными словами, если у малыша неправильный прикус, я сделаю все, чтобы помочь ему исправить этот недостаток. Если он очень толст, я буду тщательно следить за тем, что и как он ест. Я помогу ему выстоять в борьбе с системой ценностей, которая считает физическую красоту важным достоинством. И в то же время я приложу все силы, чтобы привить ему несколько иную систему ценностей. Ту, где доброта, искренность и верность являются основными критериями человеческой красоты. То, что я рассказал вам, вовсе не панацея от всех бед и не спасение от унижения и оскорблений многих, не слишком красивых людей. Но ребенок должен быть уверенным хотя бы в одном. Его родители, несмотря ни на что, любят его и всегда готовы поддержать. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Привет, друзья, это Катя. Подумала вот о том, что покаяние — это не только наш шаг по направлению к Богу, это Его объятия, которые охватывают нас, изумляют и потрясают. Господь входит в наш дом и приносит в него неведомые ранее удивление и радость. В покаянии не только мы приходим к Богу, но Он Сам приходит к нам и наполняет нас Своей благодатью и радостью. Как кто-то сказал, покаяться значит дать Отцу радость воскресить нас.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Вы только посмотрите на себя, братья, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли было среди вас тех, кого бы сочли мудрыми? Много ли было влиятельных? Много ли родовитых? Но чтобы посрамить мудрых, Бог избрал то, что в мире считается глупым, чтобы посрамить сильное, то, что в мире считается слабым. И избрал безродное и незначительное, иными словами, ничтожное, чтобы значимое для мира обратить в ничто. Так пусть никто не хвалится перед Богом. Ведь это Бог соединил вас со Христом Иисусом, которого Он сделал для нас мудростью. Благодаря Ему мы оправданы Богом, посвящены Богу, выкуплены на свободу. Следовательно, как говорится в Писании, кто хочет похвалиться, пусть похвалится Господом».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Сельская кухня.
1: Ступай к стаду и выбери двух козлят. Я приготовлю их повкуснее, как любит твой отец, а ты отнесешь ему, чтобы он поел и дал тебе свое предсмертное благословение. Иаков принес козлят, и Ревека приготовила их повкуснее, как любил Исаак. Потом дала Иакову мясо и хлеб.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. В книге «Бытия» мы читаем о том, как Ревека, для того чтобы ее любимый сын Иаков получил отцовское благословение, приготовила для его отца кушанье. Сегодня мы тоже попробуем приготовить такое блюдо. Для тех, кто не хочет использовать козлятину, ее можно вполне заменить телятиной. Возьмите чуть больше килограмма бескостной телятины, 2-3 мелко нашинкованные луковицы средней величины, 1 зубчик измельченного чеснока, чашку винного уксуса, чашку воды, 10-12 цельных зернышек перца, столовую ложку соли, 2-3 лавровых листа, чайную ложку семян тмина, сахара и 3 столовые ложки масла для жарки. Выложите мясо в стеклянную или другую огнеупорную посуду. Добавьте чеснок и лук. Все оставшиеся ингредиенты, кроме масла, выложите в кастрюльку, доведите до кипения и вылейте на мясо. Поставьте в холодильник на день или даже на сутки. Выньте телятину из маринада, обсушите бумажным полотенцем, налейте масло в сковородку и обжарьте мясо со всех сторон. Добавьте маринад и тушите на медленном огне еще 2 часа или столько, сколько понадобится для готовности. Ревекка знала, что делала, когда готовила это блюдо. Оно было таким вкусным, что с его помощью было несложно украсть отцовское благословение. Благословенной вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: стих дня.
1: Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Как-то у знаменитого мастера спросили, как у вас получаются такие величественные скульптуры? Я просто убираю все лишнее. Чтобы знать, что лишнее, нужно понимать, как должно быть. Как нам не иссякнуть в попытках стать лучше? Ответ в тексте нашего дня, который мы и прочитаем из 2 послания Тимофею, 1 главы, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог, и только Он, спасает и призывает званием святым. Спасение совершилось, и наши дела здесь ни при чем. В этом самая главная суть благовестия. Божье призвание – это не результат самореализации человека в попытках спасти себя, а действие Бога. Господь берет человека из опасного положения и делает его совершенным во Христе. Но всегда остается соблазн добавить к этому великому подвигу благодати что-то еще, хоть какую-то малость нашего участия. Неужели ничего нет? Что мы можем добавить? Ничего, друзья. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Все до одного. Но есть и другая крайность – рассматривать собственно спасение как нечто самостоятельное, оторванное от его автора. Теолог и писатель Кьеркегор подмечает, какой смысл в слове «моя», ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо, мой Бог. Ведь это не тот Бог, который принадлежит мне, но тот, которому принадлежу я. Поэтому, рассуждая о спасении, мы не можем рассматривать его вне Спасителя. В этом смысле правильнее сказать «не спасение принадлежит мне, а я принадлежу Спасителю со всем своим несовершенством, но его по Божьей воле через веру во Христа». Человек по своей природе не может генерировать духовную жизнь, любовь, терпение или святость из себя. Мы можем быть лишь сосудами, через которые течет живительная вода от Бога. Наши попытки отдавать, не принимая, могут закончиться опустошением и различного рода духовным выгоранием. Нельзя делиться тем, чем сам не наполнен. Признавать лишь, что Иисус Христос когда-то умер на кресте, еще недостаточно. Нужно, чтобы этот факт вошел в нашу жизнь, стал личным опытом и проявился как мощный генератор, как сила, способная привести в действие все наше существо. С вами был пастор Буд Олег. До свидания.
0: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Седьмой псалом. «Господи мой Боже, у Тебя я ищу прибежище. Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует, иначе как лев меня разорвут, растерзают, и не будет спасителя. Господи мой Боже, если я это сделал, если есть несправедливость в моих руках, если я сделал зло тому, кто со мной в мире, или врага без повода обобрал, то пусть враг за мной погонится и настигнет, пусть он жизнь мою втопчет в землю и повергнет славу мою в прах. Господи, восстань в гневе своем, ополчись на неистовство моих врагов, пробудись, заступись за меня на суде, который ты заповедал. Пусть окружат тебя собравшиеся народы, воссядь над ними на высоте. Судит Господь народы, оправдай меня, Господи, по праведности моей, по моей непорочности Всевышний. Праведный Бог, судящий помыслы и сердце, положи конец беззаконию нечестивых, но праведного укрепи. Щит мой, Бог высочайший, спасающий правых сердцем. Бог, судья справедливый, Бог строго взыскивающий каждый день. Если кто не раскается, он наточит свой меч, согнет лук и оснастит его тетивой, приготовит оружие смертоносное и огненными сделает стрелы. Кто несчастье зачал и носит под сердцем беду, тот разрешится от бремени ложью. Кто рыл и выкопал яму, сам в нее упадет. Зло его к нему же вернется. На него обратится его жестокость. Восславлю Господа. Праведен он. Воспою хвалу имени Господа Всевышнего.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды Иисус стоял у Генесарецкого озера в окружении напиравшей толпы. Она слушала слово, которое возвещал через него Бог. Иисус увидел две лодки, стоявшие у берега. Рыбаки же, выйдя из лодок, мыли сети. Войдя в одну из лодок, это была лодка Симона, Иисус попросил его немного отплыть от берега и, сидя из лодки, продолжал учить людей. А закончив, сказал Симону: «Отплыви на глубину и забросьте сети для лова». «Наставник», — ответил Симон, — «мы всю ночь трудились, не покладая рук, и ничего не поймали. Но раз ты велишь, я заброшу сети». Они забросили и поймали такое количество рыбы, что стали рваться сети. Они замахали товарищам с другой лодки, чтобы те плыли на помощь. Те приплыли. Они заполнили обе лодки рыбой, так что лодки стали погружаться в воду. Увидев это, Симон Петр упал на колени перед Иисусом и сказал: «Господин мой, уйди от меня, я человек грешный». Ведь и Симон, и те, что были с ним, в их числе Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, товарищи Симона, перепугались при виде такого улова. Но Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне ты будешь ловцом людей».

0: Псалом 22. Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 7 мая 1946 года Уильям Мэрион Брэнам, американский пятидесятнический проповедник и миссионер, инициатор возрождения движения исцеления, по его собственным словам, был удостоен встречи с ангелом, который направил его служение. В молодости Брэнам работал, проверяя газовые измерительные приборы в лаборатории в Нью-Олбани, где отравился газом. Его состояние было столь тяжелым, что он оказался на больничной койке перед лицом смерти. Здесь он воззвал к Богу. «Господи, если это Ты, позволь мне возвратиться на землю вновь. Я буду проповедовать Твое Евангелие во всеуслышание, с крыш домов и на углах улиц. Я буду каждому говорить об этом», — пообещал он. Уильям Брэнам рассказывал, что после этого сверхъестественного переживания и наполнения Святым Духом началось его служение как проповедника Евангелия. В 1946 году Брэнам уволился с работы, чтобы полностью погрузиться в служение Богу. Он получил приглашение провести собрание пробуждения в Сент-Луисе и за 11 дней пребывания в этом городе помолился и возложил руки на более чем 1000 человек. Успех этой кампании положил начало его поездкам по Америке и Канаде со служением пробуждения. Всемирное служение Уильяма Брэнама началось в 1950 году, когда он полетел для проведения собраний в Скандинавию, посетив Финляндию, Швецию и Норвегию. По пути он сделал остановку в Лондоне, где встретился с королем Георгом VI и молился за его исцеление. Наиболее спорным откровением Брэнама было объявление себя пророком Ильей последнего времени, так называемого лаодикийского периода церкви. Его теология оказалась странной и причудливой даже для людей, которые восхищались им как личностью. 18 декабря 1965 года Брэнам попал в аварию и через несколько дней скончался.
3: След в истории.

О любви, вере и надежде, заключенные в Иисусе Христе, не устает напоминать Свободное радио. Привет, с вами Катя. «Совершенная любовь изгоняет всякий страх», читаем мы в послании Иоанна. В страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Не бойтесь узнавать Бога. В Его совершенной любви исчезает всякий страх. И будьте свободны.

0: Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь ко мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины».
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

Друзья, это «Свободное радио», и с вами Катя. Хочу поделиться с вами частичкой хорошего настроения и напомнить, что в нашей жизни нет мелочей. Порой нам кажется, что то, что мы делаем, ничего не значит. Это какой-то пустяк и рутина. Но знаете, даже если наши поступки ничтожно малы, все равно крайне важно их совершать. У Бога нет мелочей. Так что помните, вы делаете очень важное дело. Из мелочей складывается жизнь.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «В мир пришел свет, но люди предпочли свету тьму, потому что злые их дела. Всякий, кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы не стали известны злые его дела. А кто по правде живет, идет к свету, чтобы явными стали дела его во имя Бога свершенные».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Зинаида Миркина. Можно ли оставаться живым, стоя у распятия? Достоевский подолгу глядел на картину Ганса Гальбейна «Снятие с креста». Глядел и, видимо, измерял глубину своей веры. «От этой картины можно потерять веру», — говорил князь Мышкин. «Как может воскреснуть этот посиневший труп? Какая вообще остается надежда, если лучшее свое создание, смысл всего сущего, не пощажен Богом? Не выдумали ли мы высшего смысла? Не является ли смысл этот гениальной уловкой горемыки, который не в силах смириться с несовершенством мира? И тут мне хочется остановиться и спросить, а что же такое вера? И во что же мы верим? Мы всю жизнь боимся потерь. Но их не избежать. И вот она, тотальная потеря. Перед нами, возле нас, ничего. Творения больше нет. А Творец? Вот тут только мы и подошли к вопросу о Творце. И жизнь нашей души зависит от того, сумеем ли мы обратиться внутрь, туда, где только и обитает Творец.

0: Псих дня.
1: Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих.
2: Свободное радио. Правильно.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Как-то у знаменитого мастера спросили, как у вас получаются такие величественные скульптуры? Я просто убираю все лишнее. Чтобы знать, что лишнее, нужно понимать, как должно быть. Как нам не иссякнуть в попытках стать лучше? Ответ в тексте нашего дня, который мы и прочитаем из второго послания Тимофею, 1 главы, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе».

0: Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог, и только Он, спасает и призывает званием святым. Спасение совершилось, и наши дела здесь ни при чем. В этом самая главная суть благовестия. Божье призвание – это не результат самореализации человека в попытках спасти себя, а действие Бога. Господь берет человека из опасного положения и делает его совершенным во Христе. Но всегда остается соблазн добавить к этому великому подвигу благодати что-то еще, хоть какую-то малость нашего участия. Неужели ничего нет? Что мы можем добавить? Ничего, друзья. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Все до одного. Но есть и другая крайность – рассматривать собственно спасение как нечто самостоятельное, оторванное от его автора. Теолог и писатель Кьеркегор подмечает, какой смысл в слове «моя», ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо, мой Бог. Ведь это не тот Бог, который принадлежит мне, но тот, которому принадлежу я. Поэтому, рассуждая о спасении, мы не можем рассматривать его вне Спасителя. В этом смысле правильнее сказать «не спасение принадлежит мне, а я принадлежу Спасителю со всем своим несовершенством, но его по Божьей воле через веру во Христа». Человек по своей природе не может генерировать духовную жизнь, любовь, терпение или святость из себя. Мы можем быть лишь сосудами, через которые течет живительная вода от Бога. Наши попытки отдавать, не принимая, могут закончиться опустошением и различного рода духовным выгоранием. Нельзя делиться тем, чем сам не наполнен. Признавать лишь, что Иисус Христос когда-то умер на кресте, еще недостаточно. Нужно, чтобы этот факт вошел в нашу жизнь, стал личным опытом и проявился как мощный генератор, как сила, способная привести в действие все наше существо. С вами был пастор Буд Олег. До свидания.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: фильме «Не смотрите наверх» главные герои, ученые-астрономы, узнают о приближении огромного метеорита к Земле. Но несмотря на все их попытки убедить правительство и общество, что это смертельно опасно и метеорит необходимо сбить, власти принимают решение использовать его для обогащения и в итоге губят планету. Для своей цели они даже придумывают лозунг «Не смотрите наверх». В финале, несмотря на понимание скорой гибели, герои разделяют застолье в День Благодарения. Приняв, что этот мир обречен, они все-таки решаются посмотреть наверх. Примиряются супруги, приходит покой и благодарность, герои обращаются к Богу в молитве. Мир всегда будет убеждать нас смотреть под ноги в поисках комфортной позиции, удобства и личной безопасности. Но истина в том, что, несмотря на это, нам нужно приложить усилия и взглянуть наверх, увидев небо и Бога.
1: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: Ожидаются задержки. Вы издеваетесь? Я и так опаздывал, а дорожный знак впереди советовал мне изменить планы. Ожидаются задержки, сообщил он. Автомобильный поток стал замедляться. Я усмехнулся. Я рассчитывал, что все будет идти по моему идеальному расписанию, но совсем не ожидал дорожного строительства. В духовной сфере немногие из нас учитывают возможные кризисы, которые вынуждают замедлиться или изменить маршрут нашей жизни. Но, оглядываясь назад, я вспоминаю, что такое часто случается как в мелочах, так и в чем-то значительном. Задержки неизбежны. Соломон никогда не видел дорожного знака «Ожидаются задержки». Но в главе 16 книги «Притч» он противопоставляет нашим планам Божье провидение и водительство. Свободный пересказ первого стиха звучит так. «Смертные строят великие планы, но последнее слово – за Богом». Ту же идею Соломон повторяет в стихе 9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Другими словами, у нас есть свои мысли относительно того, что должно произойти. Но иногда у Господа приготовлены для нас другие пути. Как я упускаю из виду эту духовную истину? Строю планы и при этом забываю спросить Господа о Его намерениях. А потом раздражаюсь, когда встречаются препятствия. Но вместо того, чтобы переживать, мы можем, как учит Соломон, возрастать в простом доверии, в послушании Богу, который ведет нас по жизни шаг за шагом. Нужно искать Его в молитве, ожидать Его руководства и позволять Ему время от времени перенаправлять нас. Смените беспокойство на веру. Бог направит вас на нужный путь.
1: В новый день со свободным радио.

0: радио.
1: Жизнь в каждом звуке.
2: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага, спасибо.

0: Сверху на овощи крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Иди прямо по курсу и подойди к самому краю крыши.
2: Слушаюсь, мой друг.
3: Вы что тут делаете на крыше? Запрещено находиться без разрешения из дома управления.
1: А ты-то кто? У тебя что, никак разрешение есть?
3: Нет, но у меня, как его это, дело. Я провожу важный научный эксперимент.
1: Надо же, какое совпадение. Я тоже как раз вот-вот закончу важный научный эксперимент. Шагай вперед.
2: Слушаюсь, мой друг.
3: А ну-ка, отойдите от края, быстро. Там же 20 метров до земли.
2: 21 метр 44 сантиметра 6 миллиметров.
3: Не поняла. Слышь, чего это с ней?
2: Дистанция просчитана на основании результатов отражения лазерного луча моего встроенного сенсора от поверхности Земли.
3: Говорок у тебя какой-то необычный. А ты откуда?
2: Улица Ватутина, 13, 8 этаж, квартира 47.
3: Да нет, я имею в виду...
1: Да отстань ты от нее! Что, не видишь? Это робот!
3: Робот?
1: Робот. Есть еще вопросы?
3: Не поняла. Она что... Не настоящая?
1: Да, русского языка ты не понимаешь. А зачем ты сюда шарики с водой притащила, интересно?
3: Какие шарики?
1: Шарики, вон те, которые ты за спиной прячешь. Ну-ка, дай-ка покажи.
3: Ага, эти шарики.
1: Дай сюда.
3: Это как раз для моего научного эксперимента.
1: Понятно. Ой, посмотри, никто там внизу не идет.
2: Движущихся объектов на тротуаре не обнаружено.
1: Тогда шагай вперед.
2: Слушаюсь, мой
3: друг. Стой!
2: Отменить команду.
3: Нет, да!
2: Игнорировать запрос об отмене.
3: Да, нет, не прыгай!
2: Команды прыгать не было. Была команда сделать шаг вперед.
3: Тогда не делай шаг вперед!
1: Встань! Иди по своим делам, а
3: ну
1: не мешай!
3: Что тут происходит в конце концов?
1: Не лезь свое дело, говорю. Давай, делай шаг вперед, быстро!
2: Слушаюсь, мой друг.
3: Стой!
2: Отменить команду.
1: Послушай, ты, может, хватит?
3: Да как у тебя только рука поднимается? Она же, ну, совсем как настоящая.
1: А зачем она мне? Эксперимент все равно не удался. Игнорировать запрос об отмене. Вперед!
3: Нет!
2: Отменить команду.
3: Ну, прошу тебя, не заставляй ее прыгать. Перепрограммируй. Ну, пусть она, скажем, ну, посуду хоть моет.
1: Робот для работ по дому у меня уже есть.
3: Есть уже?
1: Понимаешь?
3: А ее ты для какой цели сконструировала?
1: Хорошо. Я скажу тебе. Но сначала ты скажешь, зачем ты принесла сюда эти шарики с водой?
3: Я... это...
1: Ну?
3: Только не смейся.
1: Ну не буду.
3: Нет, я не могу сказать.
1: Игнорировать запрос об отмене.
2: Слушай,
3: нет, не прыгай.
2: Отменить команду.
3: Хорошо, я скажу.
1: Рожай,
3: ты, в общем, мой парень бросил меня. Он сейчас должен выйти из подъезда с своей новой подружкой. Моей соседкой, кстати.
1: Понятно. И ты решила им душек такой устроить, да?
3: Ну, что-то типа того.
1: Ой, ну и глупышка же ты.
3: Кто бы говорил, такого робота хочешь испортить?
1: Тебе на что, нравится, что ли? Да забирай на здоровье.
3: А, правда, нравится. Можно взять?
1: Конечно.
3: Здорово, спасибо, уйди, моя хорошенькая.
1: Тебе спасибо. Все, чао. Устала я сегодня.
3: А, постой!
1: Ну чего еще?
3: Ну, а как ей управлять?
1: Сенсор реагирует на голос, понимает 8 языков. Не переживай, проблем не будет.
3: Проблем не будет? Не поняла. Она что, к тому же еще и в исправности?
1: С электроникой все в порядке.
3: Тогда ты зачем хотела от нее избавиться?
1: Я хотела иметь подругу. Но, как оказалось... Роботы не способны быть друзьями.
2: Скорость ветра увеличивается. Если в течение 35 секунд команда не будет подтверждена, вероятность того, что ветер отнесет меня на проезжую часть, достигнет предельно допустимого уровня.
1: Отойди от края. На сегодня прыжки отменяются.
2: Слушаюсь, мой друг.
3: Какая она милая, такая послушная, преданная такая. Ума не приложу, почему она не может быть хорошим другом?
1: Ошибаешься, девочка. Такое понятие, как преданность, немыслимо вне выбора. Ну а выбор, как сама понимаешь, может сделать только тот, у кого он есть. Вот как дружок твой бывший.
3: Ага. Клялся мне в любви до гроба. А потом просто взял, да и выбрал себе другую. Кстати, благодаря тебе я их проворонила.
1: Ну уж прости.
3: Да ладно, глупая идея все равно была. Ну а все-таки, чем плохо иметь друга, который не способен тебя предать?
1: Смотри, Наташа, Как тебе моя прическа?
2: Ты выглядишь бесподобно, мой друг.
1: Наташ, а как тебе мой новый сарафанчик?
2: Ты выглядишь бесподобно, мой друг.
1: Наташ, а как тебе...
3: Погоди, я, кажется, начинаю понимать.
1: Наконец-то. Умница. Так вот, очень быстро. Мне все это изрядно поднадоело.
3: Слушай, а нельзя ее как-нибудь так запрограммировать, чтобы она сама принимала решение?
1: Да можно. Только не мне это под силу.
3: Что? Чего слышишь? Хочешь сказать, что кому-то это удалось?
1: А ты думала?
3: Кому-то удалось создать роботов со способностью самим принимать решения?
1: Да. И несмотря на то, что им были предоставлены идеальные условия, они не захотели быть верными своему создателю.
3: О, слушай, интересно, как никогда об этом не слышала. А где это произошло?
1: Здесь.
3: Где здесь?
1: На планете Земля.
3: На планете Земля.
1: Ну ладно, пойду я. Голова раскалывается.
3: Пока. Ага. Наташа, пойдем со мной.
2: Слушаюсь, мой друг.
3: А как тебе моя прическа, Наташа?
2: Ты выглядишь бесподобно, мой друг.

0: Евангелие от Матфея.
1: Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Если вы ищете религию, от которой ваша жизнь станет удобнее и легче, я бы не советовал вам избирать христианство. Вероятно, есть какие-нибудь американские таблетки. Они вам больше помогут. Английский писатель Клайв Стейплс Льюис.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободное радио.

139-й псалом. «Избавь меня, Господи, от злого человека. Сохрани меня от жестоких. Они замышляют зло в сердце, постоянно готовы к войне, изощряют свой язык, как змея. У них на губах яд гадюки. Сохрани меня, Господи, от рук нечестивых. Огради от жестоких, желающих поколебать мои стопы. Высокомерные спрятали силки для меня и петли, разложили сеть на дороге, расставили для меня западню. Я сказал Господу: Ты мой Бог. Услышь голос моих молений, Господи. Владыка, Господи, сила моего спасения. Ты прикрыл мою голову в день сражения. Не дай, Господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха его злому замыслу, чтобы не возгордиться. Пусть головы окружающих меня покроют зло их собственных уст. Пусть падут на них горящие угли. Пусть будут они повержены в огонь, в глубокую пропасть, откуда не подняться им. Пусть не утвердится на земле злоязычный человек. Пусть зло преследует жестоких на погибель им. Я знаю, что Господь даст правосудие бедным и заступится за нищих. Поистине, праведные будут славить Твое имя, честные будут жить в Твоем присутствии.

0: Уже пару десятков лет в ходу идея о профессиональном выгорании, но духовное выгорание не менее опасно. И если вас еще беспокоит эта тема, значит, пока еще есть что спасать. Я не душепопечитель, да и времени у нас немного, но давайте помнить простую вещь. Если вы выгорели, значит, когда-то горели. А раз когда-то вас зажгла вера в Бога, то это того стоило. В конце книги полностью выгоревшего экклесиаста есть замечательные слова. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Другого не дано». Подумайте об этом.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: советское время получить доступ к религиозной литературе было весьма сложно. В 60-е годы 20 века Корней Чуковский запросил разрешение на издание библейских преданий, адаптированных для детей известными литераторами. Проект разрешили, но только при условии, что в книге не должны упоминаться ни Бог, ни евреи. Чуковский придумал для Бога псевдоним — «Волшебник Яхве». Библия для детей была выпущена в 1968 году издательством «Детская литература» и называлась «Вавилонская башня и другие древние легенды», но практически сразу была уничтожена.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Марка. Иисус снова ушел к морю. Весь народ пошел к нему, и он их учил. Проходя, он увидел Левия, сына Алфея, сидевшего в таможне, и сказал ему: «Следуй за мной». Тот встал и пошел за ним. И вот Иисус у него дома на обеде. За столом вместе с Иисусом и его учениками было много сборщиков подати и прочих грешников. Ведь их было много, и они ходили с Иисусом. Учителя закона из фарисеев увидели, что он ест с грешниками и сборщиками подати, и стали говорить его ученикам: «Как это он ест со сборщиками подати и грешниками?» Иисус услышал и говорит им: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников».
1: Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Вообще, я не очень люблю отвечать на вызовы и пробовать что-то новое. Мне куда больше по вкусу протоптанные дорожки и ожидаемые события. Думаю, таких большинство. Прогулка в парке, ужин в любимом кафе и книжка на сон грядущий гарантированно принесут удовольствие и не подвергнут никаким испытаниям. Делая привычные вещи, мы чувствуем себя в безопасности и ощущаем контроль над ситуацией. Так устроен человеческий мозг. Вместе с тем, зацикливаясь на одном и том же, мы начинаем терять драгоценные моменты приобретения нового опыта. Эта тема нередко раскрывается в кино. В фильме «Всегда говори да» главный герой начинает соглашаться на все предложения без разбора и переживает колоссальные перемены в своей жизни. Похожие события разворачиваются в ленте «Удивительные приключения Уолтера Митти». Но одно дело смотреть фильмы, и совсем другое – переживать подобное в реальности. Недавно мне предложили впервые в жизни провести школьный выпускной. Роль ведущего мероприятий для меня не новая, но вот с 11-классниками православной гимназии работал впервые. Конечно, поначалу я не хотел соглашаться. Внутри меня все сопротивлялось, ведь согласие влекло за собой много работы и много ответственности. Я понимал, что подготовка, трата целого выходного, а главное – оправдание надежд родителей и учителей будут стоить мне серьезных нервных затрат. Но я понимал, что шанс испытать столь эксклюзивный опыт выпадает нечасто. Поэтому я махнул рукой на свои сомнения и согласился. Было ли трудно? О да. Нервничал ли я накануне? Еще как. Паниковал ли я, когда все пошло не по плану? Конечно же. Но в итоге все получилось хорошо. Выпускники оказались открытыми, веселыми и очень благодарными, а все трудности меркли, когда я видел их радость и слышал их смех. Очевидно, что испытывать себя, принимая вызовы, непросто. Но приобретение нового опыта раскрашивает жизнь и дарит чувство насыщенности, которого не испытаешь, ходя только проторенными дорожками.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 7 мая 1946 года Уильям Мэрион Брэнам, американский пятидесятнический проповедник и миссионер, инициатор возрождения движения исцеления, по его собственным словам, был удостоен встречи с ангелом, который направил его служение. В молодости Брэнам работал, проверяя газовые измерительные приборы в лаборатории в Нью-Олбани, где отравился газом. Его состояние было столь тяжелым, что он оказался на больничной койке перед лицом смерти. Здесь он воззвал к Богу. «Господи, если это Ты, позволь мне возвратиться на землю вновь. Я буду проповедовать Твое Евангелие во всеуслышание, с крыш домов и на углах улиц. Я буду каждому говорить об этом», — пообещал он. Уильям Брэнам рассказывал, что после этого сверхъестественного переживания и наполнения Святым Духом началось его служение как проповедника Евангелия. В 1946 году Брэнам уволился с работы, чтобы полностью погрузиться в служение Богу. Он получил приглашение провести собрание пробуждения в Сент-Луисе и за 11 дней пребывания в этом городе помолился и возложил руки на более чем 1000 человек. Успех этой кампании положил начало его поездкам по Америке и Канаде со служением пробуждения. Всемирное служение Уильяма Брэнама началось в 1950 году, когда он полетел для проведения собраний в Скандинавию, посетив Финляндию, Швецию и Норвегию. По пути он сделал остановку в Лондоне, где встретился с королем Георгом VI и молился за его исцеление. Наиболее спорным откровением Брэнама было объявление себя пророком Ильей последнего времени, так называемого Лаодикийского периода церкви. Его теология оказалась странной и причудливой даже для людей, которые восхищались им как личностью. 18 декабря 1965 года Брэнам попал в аварию и через несколько дней скончался.
3: След в истории.

0: Софья Павловна Левин из книги «Духовное пробуждение в России». В одной из больших петербургских газет появилась статья с описанием наших собраний в немного насмешливом тоне. Написано было приблизительно так. В доме княгини Левин происходят своеобразные собрания. Впереди стоит пожилой англичанин и горячо говорит о чем-то на английском языке, а около него стоит молодая барышня и переводит на русский язык. Перед ними на стульях сидит публика, самая разнообразная. Тут княгиня, а рядом с ней кучер, потом графиня, дворник, студент, прислуга, фабричный рабочий, барон, фабрикант и все вперемешку. Все слушают со вниманием, а потом встают на колени, обернувшись лицом к стулу, и молятся своими словами. Пусть наше собрание и показалось корреспонденту смешным, все же было наилучшим свидетельством единства тела Христова, где нет ни Эллина, ни Иудея, но все и во всем Христос. Что социальные и политические старания не могут достичь, то совершается просто и без усилий, когда Дух Господень вселяется в сердце человека. Наш дом был построен итальянским архитектором и принадлежал прежде богатому владельцу копии на Урале. В доме было несколько больших зал с прекрасными паркетами наборного дерева, а потолки были разрисованы, как в итальянских дворцах. Этот дом предназначался для приемов и балов, а соседний, принадлежавший Гагариным, а прежде тому же владельцу, для жилья. Наши гости часто любовались нашим домом, и мать моя им всегда говорила, что этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова и предверница, и радуюсь, когда могу открыть дверь чаду Божьему».
1: Свободное радио. Делай, что должен –

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Увидев вокруг себя толпу народа, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег моря. К нему подошел учитель закона и сказал: «Учитель, я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел. У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить», — ответил Иисус. Другой же человек из его учеников сказал ему: «Господь, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца». «Следуй за мной», — говорит ему Иисус. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Открывая Божью волю. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Книга Притчи, 3 глава, 5-6 стихи. Мы существуем для того, чтобы прославлять Бога и исполнять его волю. Но откуда нам знать его волю для нас? В этом стихе Соломон дает три шага к открытию Божьей воли в наших жизнях. Первый шаг — надейся на Господа всем сердцем твоим. Вы не всегда будете понимать, что делает Бог или почему Он это делает. Вам нужно полностью и совершенно довериться Ему. Второй шаг — не полагайся на разум твой. Я удивляюсь тому, сколько стратегических совещаний собирают церковные советы для того, чтобы организовывать евангелизационные программы самым логичным и привлекательным образом. Божья воля открывается не на организационных совещаниях, но на молитвенных собраниях. Третий шаг. Во всех путях твоих познавай Его. Не принимайте решения, если вы сперва не спросили у Господа. Бог ведет очень простыми, естественными путями. И хотя мы предпочли бы сперва услышать Божью волю, чтобы нам определиться с тем, нравится нам она или нет, но Бог ведет нас другим путем. Обычно вы не слышите поющего ангела, указывающего вам определенное направление. Просто живите жизнью, посвященной Ему. Доверяйте Ему и признавайте Его, когда у вас появляется импульс двигаться в том или ином направлении. Когда вы будете так делать, Он направит стези ваши. Господь, пусть наши тела и наши жизни будут Твоими инструментами для осуществления Твоей воли на земле. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

У меня не было рабочих дней и дней отдыха. Я просто делал и получал от этого удовольствие. Томас Эдисон, американский изобретатель.

0: Друзья, привет! Это Катя. Бывает у вас, что накрывает депрессия? Хотела бы я увидеть человека, который никогда не унывает. Но знаете, даже у великих героев веры бывали такие периоды. Вот, например, пророк Илия. После триумфальной победы над языческими пророками он садится под одиноким кустом и молит Бога о смерти. Он говорит Богу: «Забери мою жизнь, ведь я не лучше моих предков». И Бог утешает его. Он посылает ангела, который ведет его на гору Хариф и указывает дальнейший путь. Так что даже если на душе совершенно темно и глухо, можно сказать об этом вслух, и Бог услышит. Вы на Свободном радио.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Эмма, я из Москвы, но Московская Библейская Церковь.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я поверила в Него, когда я увидела изменения в своей сестре, когда она покаялась, и я поняла, что это реальность, что люди реально могут так настолько сильно измениться. В тот момент я поняла, что Он реально живой, изменяет сердца людей по-настоящему. Да, решила попробовать. Вроде получается пока. Мне, наверное, было лет 9-10. Я близко с сестрой нахожусь в близких отношениях, и ты не можешь не заметить, когда твой близкий человек меняется настолько сильно, поэтому это было что-то невероятное.

0: Стих дня.
1: Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Как-то у знаменитого мастера спросили, как у вас получаются такие величественные скульптуры? Я просто убираю все лишнее. Чтобы знать, что лишнее, нужно понимать, как должно быть. Как нам не иссякнуть в попытках стать лучше? Ответ в тексте нашего дня, который мы и прочитаем из второго послания Тимофею, 1 главы, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог, и только Он, спасает и призывает званием святым. Спасение совершилось, и наши дела здесь ни при чем. В этом самая главная суть благовестия. Божье призвание – это не результат самореализации человека в попытках спасти себя, а действие Бога. Господь берет человека из опасного положения и делает его совершенным во Христе. Но всегда остается соблазн добавить к этому великому подвигу благодати что-то еще, хоть какую-то малость нашего участия. Неужели ничего нет? Что мы можем добавить? Ничего, друзья. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Все до одного. Но есть и другая крайность – рассматривать собственно спасение как нечто самостоятельное, оторванное от его автора. Теолог и писатель Кьеркегор подмечает, какой смысл в слове «моя», ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо, мой Бог. Ведь это не тот Бог, который принадлежит мне, но тот, которому принадлежу я. Поэтому, рассуждая о спасении, мы не можем

0: рассматривать его вне Спасителя. В этом смысле правильнее сказать «не спасение принадлежит мне, а я принадлежу Спасителю со всем своим несовершенством, но его по Божьей воле через веру во Христа». Человек по своей природе не может генерировать духовную жизнь, любовь, терпение или святость из себя. Мы можем быть лишь сосудами, через которые течет живительная вода от Бога. Наши попытки отдавать, не принимая, могут закончиться опустошением и различного рода духовным выгоранием. Нельзя делиться тем, чем сам не наполнен. Признавать лишь, что Иисус Христос когда-то умер на кресте, еще недостаточно. Нужно, чтобы этот факт вошел в нашу жизнь, стал личным опытом и проявился как мощный генератор, как сила, способная привести в действие все наше существо. С вами был пастор Бут Олег. До свидания.
1: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: И сказал тогда Иисус: «Отец, владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была Твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть. Придите все ко Мне, измученные тяжкою ношей. Я дам вам отдых. Наденьте на себя ярмо Моих заповедей и у Меня учитесь, потому что Я мягок и кроток сердцем, и вы, наконец, отдохнете. Ведь заповеди Мои просты, и ноша Моя легка».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Так, спокойно, не паниковать, что тут у нас?
1: Похоже, Дельта-4, капитан.
0: Людей эвакуировали?
1: В радиусе 400 метров никого, капитан.
0: Так, сколько у нас времени, чтобы обезвредить устройство?
1: Неизвестно, капитан. Таймер без дисплея.
0: Зараза. Вы уверены?
1: Так точно. Может рвануть в любую секунду.
0: Верно, может рвануть. Но с другой стороны, может лежать здесь еще ой-ой-ой.
1: Тоже верно.
0: Почему вы не сообщили мне об этом по телефону? Я бы хоть успел выспаться.
1: Виноват.
0: Расходимся по домам. Выспимся. Завтра разберемся.
1: Капитан, мы не знаем.
0: Я же сказал, завтра разберемся.
2: Возможно, вы слышали о спасении, но решили, что пока это не для вас, что впереди еще так много времени. Помните, что сотни людей каждый день уходят из жизни внезапно. Готовы ли вы встретить вечность?
3: Твое радио. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Притчи Соломона.
1: Много замыслов в сердце человека, но исполнится только намерение Господа.
2: Это «Свободное радио».

0: light. Fractured from our own transgressions. By your blood you made it right.
1: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
2: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
1: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
2: Дневник бывшей атеистки.
1: А вот так. Знание твердит нам, что есть причина и есть следствие. Есть обстоятельства и жертвы обстоятельств. Человек – это просто совокупность инстинктов и каких-то культурных кодов, которые ему навязывает общество. Душа – это все ерунда. Человек – только следствие причин, робот эволюции и культуры. Он предсказуем, как камень, который бросили по определенной траектории. Каждый раз в прошлом он летел по этой траектории и в 1001 раз полетит туда же. С точки зрения веры все иначе. С точки зрения веры, в 1001 раз камень может полететь назад или вообще начать парить в воздухе. В этом смысл чуда. Знание черпает из прошлого, делая логичные выводы из того, что было 1000 раз. Вера черпает из будущего, из того, чего еще никогда не было. Вера – это та же причинно-следственная связь, перевернутая во времени. Причина в будущем, а следствие – сейчас. Вера – это логика целей в будущем, а не причин в прошлом. У человека есть 1000 причин для того, чтобы лететь по заданной траектории, находя для этого вполне разумные доводы, инстинкты, обстоятельства. Так устроен мир. И только одна причина для того, чтобы изменить все – вера. Владимир Соловьев писал,

0: факта, живут чужой жизнью. Они не творят жизнь. Творят жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми. Они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.
3: Плод вид сочен, свеж.

0: Не будь рассеян, как профессор Плейшнер. Плодовиц очень свеж. Яркий луч света во тьме кромешной намеренно фокус вводит от внешнего на того, кто прощает и спасает грешных.
1: Плодовиц очень свеж. Слушай.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус увидел толпы людей, ему стало жалко их. Они были изнурены и беспомощны, как овцы без пастуха. Тогда говорит Иисус своим ученикам: «Велика жатва, а работников мало. Так просите хозяина жатвы, пусть пришлет еще работников на жатву».
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Петр Мамонов. Идешь ты с полным кошельком, и тут в подъезде по чану стукнули, все отняли, и денег нет. А Святой Дух в твоей душе никто не отнимет. Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопрос. Я прожил сегодняшний день. Кому-нибудь от этого было хорошо?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 100 нескучных историй. С возвращением! Дело было в маленькой деревне, где все друг друга знали. В местной церквушке собралось несколько человек. Служба шла своим чередом, верующие молились, а священник время от времени украдкой наблюдал за молящимися. Когда богослужение закончилось, священник вдруг начал окликать то одного, то другого из прихожан странными словами. «Здравствуй, Егор! Ты вернулся! Что ж, я рад тебе! С возвращением, Агафья!» «О, и Иван Никифорович снова с нами! Рад вашему возвращению, братья и сестры!» Прихожане переглянулись с недоумением.
1: «Помилуйте, батюшка, откуда нам возвращаться? Мы ведь и не уходили никуда!»
0: «Разве?» — грустно улыбнулся священник. «А по-моему, во время молитвы вы все были очень далеко отсюда. Вот ты, Егор, на ярмарке торговал, а потом выручку считал, да думал, на что можно деньги потратить. Агафья не иначе как на огороде всю службу провела, урожай собирала и заодно прикидывала, сколько банок томата с двух грядок помидор получится. А Иван Никифорович, поди, перед телевизором сидел и вчерашний футбольный матч пересматривал. Ну а как молитва кончилась, все вы в храм и вернулись. Вот я и говорю, с возвращением». Грустно, когда молитва становится формальной, когда сердце и разум далеко от Бога. Но как же ждет Господь наших жарких молитв, задушевных бесед с Ним, откровенных разговоров. Только такие молитвы приносят человеку радость, утешение, душевное исцеление. Только такие молитвы приближают нас к Богу, а значит и к счастью. Давайте перестанем молиться для галочки, а лучше отважимся распахнуть пред Богом свои сердца. Давайте откроем пред Ним, как есть, и грехи наши, и нужды, и страхи, и надежды. Нам нужно это время общения с Богом, нужно ежедневно. А дела чуть-чуть подождут. Ведь Бог важнее.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.
3: Everybody's trying to say what's on their mind, but somebody's gotta stay.

0: Если вы говорите, если вы думаете, если наномыслишка у вас сегодня проскочила, мол, нет у вас жизненных сил, вы устали, предлагаю вспомнить про лук. Не для того, чтобы порыдать над сульфоксидами и ферментами, которые распадаются, кстати, образуя серную кислоту. Порыдать бывает излюбленным девчачьим занятием, но нет, не сегодня. На этот раз про лук заговорила, чтобы взбодриться. Потому что лук, он ведь какой? Стойкий и живучий. Вот забудешь его где-нибудь в темном углу, так он ведь что там сделает? Правильно, прорастет. Забудешь его в холодильнике? Да, понадобится побольше времени, но он и там прорастет. Вы его обрежете? Мол, нечего тут цвести, тоже мне возомнил. Лук затаится, а потом что делает? Правильно, прорастет. Лук сдаваться вообще никогда не собирается. И знаете что? Лук смог, значит и вы сможете. Не вздумайте сдаваться.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 7 мая 1946 года Уильям Мэрион Брэнам, американский пятидесятнический проповедник и миссионер, инициатор возрождения движения исцеления, по его собственным словам, был удостоен встречи с ангелом, который направил его служение. В молодости Брэнам работал, проверяя газовые измерительные приборы в лаборатории в Нью-Олбани, где отравился газом. Его состояние было столь тяжелым, что он оказался на больничной койке перед лицом смерти. Здесь он воззвал к Богу. «Господи, если это Ты, позволь мне возвратиться на землю вновь. Я буду проповедовать Твое Евангелие во всеуслышание, с крыш домов и на углах улиц. Я буду каждому говорить об этом», — пообещал он. Уильям Брэнам рассказывал, что после этого сверхъестественного переживания и наполнения Святым Духом началось его служение как проповедника Евангелия. В 1946 году Брэнам уволился с работы, чтобы полностью погрузиться в служение Богу. Он получил приглашение провести собрание пробуждения в Сент-Луисе и за 11 дней пребывания в этом городе помолился и возложил руки на более чем 1000 человек. Успех этой кампании положил начало его поездкам по Америке и Канаде со служением пробуждения. Всемирное служение Уильяма Брэнама началось в 1950 году, когда он полетел для проведения собраний в Скандинавию, посетив Финляндию, Швецию и Норвегию. По пути он сделал остановку в Лондоне, где встретился с королем Георгом VI и молился за его исцеление. Наиболее спорным откровением Брэнама было объявление себя пророком Илией последнего времени, так называемого Лаодикийского периода церкви. Его теология оказалась странной и причудливой даже для людей, которые восхищались им как личностью. 18 декабря 1965 года Брэнам попал в аварию и через несколько дней скончался.
3: След в истории.

0: Псалом 70. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал и утешал меня. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил».
1: Свободное радио.

Привет, друзья! Даже не так. Привет, лучшие в мире слушатели «Свободного». Здесь Наташа Романцова. И я, как обычно, с вопросами. Все знают, что такое риторический вопрос. Это вопрос, на который ответ не требуется. А как называется вопрос, на который ответ требуется? Очень даже требуется, но его нет. Например, сколько будет длиться гонка, если победит в ней тот, кто придет последним? Могу лишь предположить, проиграет только тот, у кого сдадут нервы. А знаете, чем еще так хороши волны «Свободного»? Здесь вам время от времени будут напоминать, что последние станут первыми.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Не знаю, в самом ли деле ангелы в присутствии Бога играют лишь Баха, но я уверен, что в своем домашнем кругу они играют Моцарта.

там, где ты чувствовал боль и испытывал чистую радость, предательство, поцелуй, тревожные сны с карниза срывались, боль и усталость, иди. А я еще повешу, чтоб в полноте испить всю горечь вины. Просишь простить,

0: Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Что делать, если мужчина не хочет работать? Сегодня хочу затронуть такую достаточно больную тему. Или еще другими словами, как мотивировать мужчину работать? Что делать, если мужчина не хочет зарабатывать для семьи? Этакий пивной лежабока-игроман. В принципе, тут у каждой женщины будет, я думаю, свой ответ. Терпеть и зарабатывать самой. Читать нотации, пилить и тыкать, учить, пытаясь таким образом замотивировать мужчину. Ну или применять сомнительные техники и уловки из интернета. Однако боюсь, что все это не принесет вам желаемого результата. Конечно, и совета одного для всех дать невозможно, потому что случаи бывают разные. Но все же давайте попробуем разобраться. Почему же в основной массе мужчина не хочет работать? Где, так сказать, собака порылась? Как же ж его ж смотивировать-то? На мой взгляд, корень всех зол – это эмансипация. Вот основная причина глобальной катастрофы. Да, дорогие девушки и женщины. Только поймите меня правильно. Постарайтесь взглянуть на эту проблему немного шире и, как говорится, увидеть лес за деревьями. Зачем мужчине сегодня стараться? Ты и сама с усами. Ты не нуждаешься в моих потугах. Раз можешь все сама, не хуже. А может, и даже лучше меня. Уже несколько поколений мужчин прошло через эмансипирование. Нет, в этом нашей вины нет. Нужно признать, что такова действительность. Особенно после военные годы. Мужественность смешалась с женственностью. Суть гендерных различий практически размыта. И женщина стала товарищем. Этаким мужиком в юбке. Даже слово такое «товарищ». Мужчина не понимает, зачем ему напрягаться, если ответственность можно поделить. И зачем унижаться, если ее просто можно кому-то отдать. И строить планы, покоряя мира, в кавычках, да, лежа на диване, одев розовые очки. Ну, в крайнем случае, найти область, где можно блеснуть перед женщиной. И, внимание, вопрос. А вот много ли таких областей женщина ему предоставляет? Или она сама в каждой бочке, как говорится, затычка? Как тащить сумки из магазина с продуктами? Кто делает? Женщина. Кто решит проблему со сломанным унитазом? Ну, то опять же может женщина. Кто лампочку сменит? Опять же она. Ну и так далее. Думаю, вы идею саму уловили. Ну, вроде же, жене не напряг. А чего такого-то? Все так делают. Я просто в этом уверена. Но все да не все. И не так. Поэтому первое и основное, что необходимо сделать женщине, чтобы замотивировать мужчину, это развить в себе женственность. Не только внешнюю, но и внутреннюю. Это как фундамент дома. Понимаете? Как это развить? Сходите на курсы по женскому саморазвитию. Я думаю, вы там узнаете много нового. Второе. Начните дружить с мужчиной, чтобы выяснить, к чему он стремится, какие планы он строит. И после этого поддержка и такт. Поддержка и такт. Поддержка – это не делать за него, а вдохновлять его. И не смущайтесь, если, на ваш взгляд, цель у него какая-то бредовая. Все великое начиналось с малого. Уважайте его мужественность, уважайте его решимость. Помогите ему с воплощением, вдохновляйте его, восхищайтесь им. Результат будет, если вы не будете долго тянуть саморазвитие. Дерзайте, и я верю в вас.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами!

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Я хороший пастух, ведь хороший пастух отдает свою жизнь за овец. А наемник, он не пастух, овцы ему чужие. Видя, что волк приближается к стаду, он бросает овец и бежит, а волк их хватает, и они разбегаются. Потому что он наемник, он не печется об овцах. Я хороший пастух, я моих знаю, и меня мои знают. И как меня знает отец, так и я знаю отца. Я отдаю свою жизнь за овец. Есть у меня и другие овцы, они не из этой овчарни. Я должен и их привести, и они будут слушать мой голос, и будет тогда одно стадо, и будет один пастух. Потому меня любит Отец, что я жизнь свою отдаю, чтобы снова ее получить. Никто моей жизни не отнимает, я ее отдаю добровольно. В моей власти ее отдать, в моей власти ее получить обратно. Ведь так повелел мне Отец».

0: Псих дня.
1: Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Выбирай лучшее.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Как-то у знаменитого мастера спросили, как у вас получаются такие величественные скульптуры? Я просто убираю все лишнее. Чтобы знать, что лишнее, нужно понимать, как должно быть. Как нам не иссякнуть в попытках стать лучше? Ответ в тексте нашего дня, который мы и прочитаем из второго послания Тимофею, 1 главы, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог, и только Он, спасает и призывает званием святым. Спасение совершилось, и наши дела здесь ни при чем. В этом самая главная суть благовестия. Божье призвание – это не результат самореализации человека в попытках спасти себя, а действие Бога. Господь берет человека из опасного положения и делает его совершенным во Христе. Но всегда остается соблазн добавить к этому великому подвигу благодати что-то еще, хоть какую-то малость нашего участия. Неужели ничего нет? Что мы можем добавить? Ничего, друзья. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Все до одного. Но есть и другая крайность – рассматривать собственно спасение как нечто самостоятельное, оторванное от его автора. Теолог и писатель Кьеркегор подмечает, какой смысл в слове «моя», ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо, мой Бог. Ведь это не тот Бог, который принадлежит мне, но тот, которому принадлежу я. Поэтому, рассуждая о спасении, мы не можем рассматривать его вне Спасителя. В этом смысле правильнее сказать «не спасение принадлежит мне, а я принадлежу Спасителю со всем своим несовершенством, но его по Божьей воле через веру во Христа». Человек по своей природе не может генерировать духовную жизнь, любовь, терпение или святость из себя. Мы можем быть лишь сосудами, через которые течет живительная вода от Бога. Наши попытки отдавать, не принимая, могут закончиться опустошением и различного рода духовным выгоранием. Нельзя делиться тем, чем сам не наполнен. Признавать лишь, что Иисус Христос когда-то умер на кресте, еще недостаточно. Нужно, чтобы этот факт вошел в нашу жизнь, стал личным опытом и проявился как мощный генератор, как сила, способная привести в действие все наше существо. С вами был пастор Буд Олег. До свидания.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: А тем, кто был уверен в собственной праведности и презирал всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой — сборщик податей. Фарисей стоял и так молился. «Боже, благодарю Тебя за то, что я не такой, как остальные люди, корыстный, бесчестный, развратный или вот как этот сборщик податей. Я дважды в неделю пощусь, плачу десятину со всего, что приобретаю». А сборщик податей, стоя в отдалении, не смел даже глаз поднять к небу и только бил себя в грудь и говорил: «Боже, я грешен, но жалься надо мной». Говорю вам, это он, а не тот фарисей, ушел домой оправданным. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Извините, пожалуйста, вы мне не поможете?
1: Заблудились?
0: Да. Я, по-видимому, на каком-то из переулков неправильно повернула. Скажите, вот на основное шоссе как выехать?
1: А, да это очень просто. Вы, значит, сейчас...
0: А что это за здание такое интересное? Спутниковые тарелки такие громадные. Никогда таких не видела. Это что, телецентр какой-то или что, не подскажете?
1: Нет, это научно-исследовательский институт. Ну, а эти тарелки, которые вы заметили, кстати, не на спутник направлены, а в открытый космос.
0: Просто в космос? А зачем?
1: А затем, что этот институт занимается поисками внеземной цивилизации.
0: Так вы, значит, один из тех людей, который надеется услышать послание от маленьких зеленых человечков?
1: Ну, что-то вроде того.
0: Знаете, чем дольше я живу, тем меньше верю в случайные совпадения. Представляете, я вот только этим утром про вас думала.
1: Как про меня?
0: Да нет, не о вас лично, конечно, а о людях, которые надеются услышать послание из космоса. Я подумала, что по утрам, когда я общаюсь с Господом и размышляю над Писанием, я делаю примерно то же самое.
1: Ага, вы, значит, верующие. Ну, и в чем вы видите сходство?
0: Ну, как бы вам сказать. И там мы пытаемся, образно, конечно говоря, настроить наши антенки, чтобы услышать послание от разума, который превосходит наш. Вы, уфологи, мыслите в правильном направлении. Только вот свои антенки вы направляете не в ту сторону.
1: Не в том направлении, хотите сказать. Ну, и куда же, по-вашему, их надо направлять?
0: У меня вообще большие сомнения в том, что мы когда-либо примем послание от высшего разума через радиоволны.
1: Что вы говорите?
0: Да-да. Бог, если можно так сказать, вещает на духовных волнах. Если уж проводить аналогию, то духовная трансляция больше напоминает работу лазерного луча, нежели радиоволну. При помощи лазера мы можем передавать на расстояние не только информацию, но и энергию.
1: Угу.
0: Аналогия понятна?
1: Понятно. Ну, а вы, как я вижу, неплохо в технике разбираетесь.
0: Ну, как сказать...
1: Поработать у нас не хотите?
0: Вы что, серьезно? Да я даже в карте дорог не могу разобраться. Кстати, вы мне обещали подсказать.
1: Вот, смотрите. Вот тут, значит, до сюда езжайте прямо, потом перед знаком кирпич поверните налево, потом как раз на основное шоссе выйти.
0: А, все поняла. Спасибо, спасибо. Вот куда бы я без вас?
1: Ой, да бросьте вы куда.
0: Ну ладно, всего вам доброго. Пусть ваша антенна всегда будет направлена в правильную сторону.
1: И вам того же.
2: Сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Здравствуйте, все те, кто прямо сейчас на волнах свободного. Меня зовут Наташа Романцова. Приветствую вас с самым приветливым приветствием. А вам доводилось когда-нибудь встречать лягушку с заниженной самооценкой? Или дельфина? Дельфина в мрачном настроении. Может быть, вы видели когда-нибудь кошку, у которой не получается заснуть? Или птица вам встречалась, обремененная обидой и печалью? Согласитесь, друзья, у братьев наших меньших есть чему поучиться. Еще как есть.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Разве можно полноценно жить в плацкартном вагоне? Если вы считаете, что земная жизнь – это все, что есть, то самая главная ваша задача – пожить как следует. Но условия вагона обеспечат вам злость, разочарование, обиды, уныние, страхи. Бог сконструировал его так, чтобы в нем было очень неудобно. В нем едут люди двух категорий. Одни не понимают, где находятся. И изо всех сил стараются избавиться от характеристик плацкарта. Они думают, что это их дом, и что жизнь должна пройти здесь. Но в вагоне то жара и духотища, то собачий холод и сырость, вонь, тряска, теснота, пьяные соседи, торчащие ноги, храп, ругань и сплошной дискомфорт. Другие знают, что это просто средство передвижения, и не тратят силы, время и деньги на то, чтобы получше в нем устроиться. Вагоны для переездов, а не для полноценной жизни. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, направляются домой. Евреям 11:13-14. Этот мир – временное пристанище, определяющее вечную участь пассажиров. Тот, кто это понимает, кладет вещи под койку, знакомится с попутчиками, заваривает чай, едет, пьет, ест, наслаждается видами из окна, а встречаются довольно неплохие, и мечтают о том, как приедет домой, как встретится с родными, как займется тем, что любит. И понимание того, что он непременно приедет домой, помогает переносить все временные неудобства путешествия. И как же тяжело должно быть тем, кто никуда не едет, как считает. И, сталкиваясь с теми же неудобствами, пытается безуспешно от них избавиться. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Притчи 11:7. Но не так для тех, кто добр пред лицом Господа. Милость его велика к своим. Он дает им три вещи – мудрость, знание и радость. 2:26. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Притчи 9:10. Мудрость начинается со страха Божьего. Истинная мудрость – бояться того, кого действительно надо бояться. И поэтому путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Притчи 15:24. Вот правильное отношение к отведенным земным годам. Драгоценный страх Божий уводит от преисподней, существование которой при жизни даже невозможно доказать. И это очень важно. Это Бог дает мудрость. Она не обретается самостоятельно.
1: Слушайте «Свободное радио».

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джеймс Хопфуд Джинни, английский астроном и физик, автор космогонической гипотезы, так называемой гипотезы Джинса, занимался изучением звезд, звездных систем и туманностей. Джеймс Джинни – один из крупнейших физиков, астрофизиков и космологов 20 века. Он писал: «Примитивные космогонии рисовали Творца, работающим во времени, выковывающим Солнце и Луну и звезды из уже существующего сырого материала. Современная научная теория заставляет нас думать о Творце, работающем вне времени и пространства, которые являются частью его творения, так же, как художник находится вне своего холста».
1: Свободное радио.
2: Новый час на свободном.
0: Время дарить.

0: Многие помнят старую советскую песню «Надежда – мой компас земной». А ведь так и есть. Но если наша надежда находится в чем-то земном, то оторваться от нее не получится. А вот если в небесном, то тогда этот компас приведет нас в Царство Божие. Выбирайте правильные ориентиры и двигайтесь по пути жизни и спасения.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Украина.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
2: Слышу с неба голос –

0: Время. Деньги. Зи Газун.
1: В далеком 1958 году в Китае был подписан исторический указ об уничтожении в стране всех крыс, всех мух, комаров и воробьев. Тогдашнего лидера страны убедили, что массовое уничтожение птиц и крыс приведет к невиданному расцвету сельского хозяйства. Мол, китайцы никак не могут побороть голод, потому что их объедают прямо на полях все эти прожорливые воробьи. С мухами, комарами и крысами не заладилось сразу. Крысы, приспособленные для выживания в любых условиях, вплоть до ядерной зимы, никак не хотели истребляться полностью. Мухи и комары и вовсе не заметили того, что им объявили войну. Так козлами отпущения стали воробьи. Поначалу птиц пробовали травить, отлавливать силками, но такие методы оказались малоэффективными. Тогда воробьев решили брать измором. Завидев птиц, любой китаец старался их пугать, заставляя как можно дольше находиться в воздухе. Старики, школьники, дети, мужчины, женщины, абсолютно все с утра до ночи размахивали тряпками, стучали в кастрюли, орали, свистели, делали все, чтобы вынудить обезумевших от страха птиц порхать от одного китайца к другому. Метод оказался действенным. Воробьи не могут находиться в воздухе длительное время. Изможденные, они падали на землю, после чего их добивали и складировали в огромные кучи. Под удар тогда попали не только воробьи, но и все мелкие птицы в принципе. Чтобы вдохновить и без того полных энтузиазма китайцев, в прессе регулярно публиковались фотографии многометровых гор из трупов птиц. Обычной практикой было снять с уроков учеников школ, выдать им рогатки и отправить отстреливать любых мелких пернатых. А особо отличившимся школьникам выдавали грамоты. Особых противников этой кампании ни среди ученых, ни среди экологов тогда не нашлось. Оно и понятно. Протесты и возражения, даже самые робкие, были бы восприняты как антипартийщина. Ну а к концу 1958 года птиц в Китае практически не осталось. Дикторы с телеэкранов рассказывали об этом как о невероятном достижении страны. Китайцы задыхались от гордости. Причем в следующем, 59-м, в бескрылом Китае действительно уродился небывалый урожай. Даже скептики, если таковые имелись, вынуждены были признать, антиворобьиные меры принесли положительные плоды. Конечно, уже тогда все заметили, что всевозможных гусениц, саранчи и тли заметно прибавилось. Но учитывая объемы урожая, все это казалось незначительными издержками. Оценить эти издержки в полной мере китайцы смогли уже через год. В 1960 году насекомые-вредители расплодились в таком объеме, что за ними сложно было разглядеть и понять, какую именно сельхозкультуру они пожирают в данный момент. Китайцы были растеряны. Теперь целые школы и производства опять снимали с работы и учебы, но уже для того, чтобы собирать гусениц. Но эти меры были абсолютно бесполезны. Никак не регулируемые естественным путем, насекомые размножались ужасающими темпами. Они быстро уничтожили весь урожай и в буквальном смысле принялись за леса. В стране начался голод.
0: Время. Деньги. Зи Газун.

0: Какие хлопоты.
1: На днях нам написала одна женщина. Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть. Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Илеонскую, послал двух учеников своих, сказав:
2: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу».
1: Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им:
3: «Зачем отвязываете осленка?»
1: Они отвечали:
4: «Он надобен Господу».
1: И привели его к Иисусу. И, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря:
5: «Благословен Сам, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышней!»
1: И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему:
6: «Учитель, запрети ученикам твоим».
1: Но он сказал им в ответ:
2: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».
7: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Ин, привет. У тебя не будет случайно картриджа для принтера?
1: Картриджа? Ты же только утром новый зарядила.
2: Да, но он уже пустой.
1: Ничего себе ты печатаешь. Ты что там, подпольную типографию открыла?
2: Ладно, проехали.
3: Если меня будут спрашивать, скажи, я на компьютерный рынок поехала.
1: А что ты там такое печатаешь все-таки, а?
3: Фотографии, если тебе так интересно.
1: Ух ты, фотографии? А что там за фотки? Покажи.
2: Ну смотри, если тебе так интересно. Вот.
1: Ух ты, ты что ли?
2: Ты что, не узнаешь, что ли?
1: Как классно, это ты?
2: Да.
1: Ой. И это тоже ты?
2: Ну да.
1: Слушай, это что, все фотки с тобой?
2: Ну, конечно.
1: Ну, ты какая-то разная на них.
2: Ну, немножко разная, потому что с фотошопом поработала. Вот здесь у меня, смотри, здесь скулы немножко сужены. Видишь, здесь вот ямочка на подбородке. А, ну, некоторым это нравится.
1: Ну, да.
2: А ты что скажешь, как мне лучше, а? Как думаешь, вот с ямочкой вот так вот, или без ямочки, или вот когда вот на щечке? А, ну, посмотри, вот это или вот это. Выбери, пожалуйста, какую-нибудь.
1: Погоди, погоди. Что ты задумала?
2: Ну, смотри, и здесь вот переносится немножко сужено, смотри. Вот тут нос покороче, тут ноздри поменьше. А тут я немного на Майкла Джексона смахиваю, да, смотри?
1: Ты прикольно, погоди, да? Ты что, решила пластическую операцию сделать?
2: Ну, решила, и что?
1: Зачем?
2: Зачем, зачем? Уродина, потому что я вот зачем.
1: Маринка, ты никакая, ты не уродина, да что
2: уродина.
1: Ты несешь?
2: Сама знаю, что уродина.
1: Вот.
2: Чего это такое? Мне деньги достаешь.
1: Я тебе дам эти 10 тысяч рублей на операцию. Если вспомнишь, хотя бы спиток имен победительниц конкурсов красоты.
2: Спиток? Ну, не помню. Даже сейчас так сразу. Не то, чтобы хочу быть прям красавицей и победительницей красоты конкурса. Я просто...
1: Просто ты смотришь на себя неправильно.
2: Как это неправильно?
1: Не так, как твой создатель.
2: Мой создатель?
1: Ты согласись, Господь мог создать тебя с другим носом, другим цветом глаз, другим подбородком или другими бровями, но он создал тебя почему-то именно с такой внешностью.
2: Ну почему? Почему же я тогда себе кажусь уродиной?
1: Потому что слишком много прислушиваюсь к чужим субъективным мнениям. Вот люди, формирующие моду, они выдумывают искусственные критерии красоты. Но только пойми, у Бога-то эти критерии совершенно иные. И прежде всего они касаются красоты, которую нельзя увидеть обычным зрением. Для Господа твоя внутренняя красота – это художественный шедевр. Только боюсь, ты потеряла связь с художником.
2: Потеряла связь? А как восстановить связь с художником?
1: Пойдем.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не приходи на воскресное служение вовремя. Никогда. Если вдруг понимаешь, что окажешься в церкви до начала служения, зайди по дороге в магазин. Разглядывай полки, возьми что-то очень нужное и направляйся на кассу, где уже собралась очередь из грешников, которые по воскресеньям, вместо того, чтобы идти в церковь, гуляют по магазинам. Громко охай, цыкай, ведь ты опаздываешь на служение.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 7 мая 1946 года Уильям Мэрион Брэнам, американский пятидесятнический проповедник и миссионер, инициатор возрождения движения исцеления, по его собственным словам, был удостоен встречи с ангелом, который направил его служение. В молодости Брэнам работал, проверяя газовые измерительные приборы в лаборатории в Нью-Олбани, где отравился газом. Его состояние было столь тяжелым, что он оказался на больничной койке перед лицом смерти. Здесь он воззвал к Богу. «Господи, если это Ты, позволь мне возвратиться на землю вновь. Я буду проповедовать Твое Евангелие во всеуслышание, с крыш домов и на углах улиц. Я буду каждому говорить об этом», — пообещал он. Уильям Брэнам рассказывал, что после этого сверхъестественного переживания и наполнения Святым Духом началось его служение как проповедника Евангелия. В 1946 году Брэнам уволился с работы, чтобы полностью погрузиться в служение Богу. Он получил приглашение провести собрание пробуждения в Сент-Луисе и за 11 дней пребывания в этом городе помолился и возложил руки на более чем 1000 человек. Успех этой кампании положил начало его поездкам по Америке и Канаде со служением пробуждения. Всемирное служение Уильяма Брэнама началось в 1950 году, когда он полетел для проведения собраний в Скандинавию, посетив Финляндию, Швецию и Норвегию. По пути он сделал остановку в Лондоне, где встретился с королем Георгом VI и молился за его исцеление. Наиболее спорным откровением Брэнама было объявление себя пророком Ильей последнего времени, так называемого Лаодикийского периода церкви. Его теология оказалась странной и причудливой даже для людей, которые восхищались им как личностью. 18 декабря 1965 года Брэнам попал в аварию и через несколько дней скончался.
3: След в истории.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Когда Иисус кончил говорить, один фарисей пригласил его к себе на обед. Иисус вошел в дом и сел за стол. А фарисей, увидев, что Иисус не омылся перед едой, был очень удивлен. Но Господь сказал ему: «Вот вы, фарисеи, хотя и чистите снаружи свою чашу и блюдо, но внутри полны жадности и злобы. Глупцы! Разве не один Творец сотворил и то, что снаружи, и то, что внутри? Раздайте бедным содержимое чаши и блюда, и все у вас будет чистым. Горе вам, фарисеи! Вы платите десятину с мяты, руты и прочей зелени, а о справедливости и любви к Богу забыли. Вот что надо бы делать, и о другом не забывая. Горе вам, фарисеи! Вы любите сидеть на почетных местах в синагогах, чтобы вас почтительно приветствовали на площадях. Горе вам! Вы как могилы без могильного камня. Люди ходят по ним, не подозревая об этом». Тогда один из учителей закона возразил Иисусу: «Учитель, этими словами ты оскорбляешь и нас». Иисус сказал: «Горе и вам, учителя закона! Вы взваливаете на людей непосильную ношу, а сами и палец о палец не ударите, чтобы помочь им. Горе вам! Вы воздвигаете надгробия пророкам, а их убили ваши отцы. Вы тем подтверждаете, что одобряете дела своих отцов. Они убивали пророков, а вы ставите пророкам надгробие. Потому и изрекла Божья мудрость: я пошлю к ним пророков и вестников. Одних убьют они, других будут преследовать. И я взыщу с этого поколения за кровь всех пророков, пролитую от сотворения мира. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, этому поколению воздастся за все. Горе вам, учителя закона! Вы присвоили себе ключи от знаний и сами не вошли. И тех, кто хочет войти, не впустили».
2: Новая музыка на свободном радио.

Если сегодня вам кажется, что вы уже все поняли, то это совсем не означает, что через год вы не будете придерживаться иного мнения. Не спешите делать окончательные выводы и ставить крест на ком-либо или чем-либо. Жизнь — это текущая река, и события, происходящие с нами, могут вновь оживить то, что казалось мертвым и скучным, а то, что раньше вдохновляло, засушить до времени или навсегда. Это одинаково касается наших жизненных целей, суждений о людях, ценностях или религиозных взглядов. Поэтому будьте милосердны и уважайте ближнего, ведь завтра на его месте можете оказаться и вы. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Открывая Божью волю. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Книга Притчи, 3 глава, 5 и 6 стихи. Мы существуем для того, чтобы прославлять Бога и исполнять Его волю. Но откуда нам знать Его волю для нас? В этом стихе Соломон дает три шага к открытию Божьей воли в наших жизнях. Первый шаг — «Надейся на Господа всем сердцем твоим». Вы не всегда будете понимать, что делает Бог или почему Он это делает. Вам нужно полностью и совершенно довериться Ему. Второй шаг — «Не полагайся на разум твой». Я удивляюсь тому, сколько стратегических совещаний собирают церковные советы для того, чтобы организовывать евангелизационные программы самым логичным и привлекательным образом. Божья воля открывается не на организационных совещаниях, но на молитвенных собраниях. Третий шаг. Во всех путях твоих познавай Его. Не принимайте решения, если вы сперва не спросили у Господа. Бог ведет очень простыми, естественными путями. И хотя мы предпочли бы сперва услышать Божью волю, чтобы нам определиться с тем, нравится нам она или нет, но Бог ведет нас другим путем. Обычно вы не слышите поющего ангела, указывающего вам определенное направление. Просто живите жизнью, посвященной Ему. Доверяйте Ему и признавайте Его, когда у вас появляется импульс двигаться в том или ином направлении. Когда вы будете так делать, Он направит стези ваши. Господь, пусть наши тела и наши жизни будут Твоими инструментами для осуществления Твоей воли на земле. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Леонид Новиков?
1: Я думаю, что сегодня нет ни одного дома, где не висели бы на стенах или, может быть, где-то еще какие-то особенные христианские надписи. Вы знаете, сегодня так много мы с вами видим всевозможных вывесок, всевозможных наклеек, всевозможных слов из Библии, которые наносятся на кружки, на предметы нашего обихода, для того, чтобы напоминать нам о Слове Божьем. И порой, знаете, мы привыкаем к этому. Знаете, Господь повелевает в Своем Слове, чтобы мы заботились не о том, чтобы они были написаны вокруг нас, но чтобы они исходили из нашего сердца, чтобы мы всякий раз, когда читаем Слово Божие, пропускали его через свое сердце. Мне очень нравится Слово Писания, записанное во Второзаконии. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и вожась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть, другими словами, Бог напоминает, чтобы мы с вами каждый день размышляли о Слове Божьем, чтобы мы каждый день пропускали Его Слово через наш разум, через наше сердце, через нашу душу. Поэтому, друзья, в Слове Божьем есть сила тогда, когда мы им живем, тогда, когда мы его исповедуем и провозглашаем в нашей жизни. И пусть Слово Божье оживает в сердцах ваших и в душах ваших. Пусть оно проходит через ваш разум и через ваше сердце. Да благословит всех вас Господь!

0: сейчас? Чуть зачет не проспала. Привет, Дэн.
1: Привет, Ленусь. Чего такая бледная? Учила, что ли, всю ночь?
0: Прикинь, мне сегодня такой жуткий сон приснился.
1: Чего еще за сон?
0: Прикинь, кладбище такое. Фу, короче, из могилы это такое вылезает, ну, самый главный чувак из темных сил и говорит: «Отдай мне свое сердце!»
1: Круто, страшно.
0: У меня аж мурашки по коже, я не могу до сих пор в поту.
1: Да ладно тебе, не грузись ты.
2: Мы боимся дьявола в триллерах и часто не замечаем его в обыденной жизни.
1: Слушай, у меня сегодня вечеринка намечается. Братан обещал травку достать. Хочешь попробовать?
0: Реально, что ли? Ну, а это, ну, там, не вредно? Для здоровья, что ли, типа?
1: Чё ты гонишь? Это всего-навсего травка. От нее только кайф.
0: Ну, супер, приду.
2: Лукавый искусно прячет свое лицо, но он ужаснее наших самых ужасных кошмаров. Не поддавайтесь на его искушение. Скажите наркотикам «нет».
3: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: В авраамических мировых религиях, иудаизме, исламе и христианстве женщины традиционно не могли претендовать на духовный сан, за исключением настоятельниц в христианских женских монастырях. Однако в конце XX века в различных течениях перечисленных религий женщинам стала разрешаться ординация. Если ортодоксальный иудаизм до сих пор не признает право женщин быть раввинами, в реформатском иудаизме такое право у них уже есть. В Китае мусульманки могут становиться имамами в специальных женских мечетях. И в западных странах, особенно Канаде, появляются женщины-имамы, которые читают проповеди даже мужчинам. Ординация женщин разрешена в большинстве протестантских общин. В англиканстве они могут быть не только диаконами, но с недавних пор и епископами. А вот православная и католическая церкви категорически отрицают возможность возведения женщин в духовный сан.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Псих дня.
1: Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих.
0: Свободное радио.

0: нужно понимать, как должно быть. Как нам не иссякнуть в попытках стать лучше? Ответ в тексте нашего дня, который мы и прочитаем из второго послания Тимофею, 1 главы, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог, и только Он, спасает и призывает званием святым. Спасение совершилось, и наши дела здесь ни при чем. В этом самая главная суть благовестия. Божье призвание – это не результат самореализации человека в попытках спасти себя, а действие Бога. Господь берет человека из опасного положения и делает его совершенным во Христе. Но всегда остается соблазн добавить к этому великому подвигу благодати что-то еще, хоть какую-то малость нашего участия. Неужели ничего нет? Что мы можем добавить? Ничего, друзья. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Все до одного. Но есть и другая крайность – рассматривать собственно спасение как нечто самостоятельное, оторванное от его автора. Теолог и писатель Кьеркегор подмечает, какой смысл в слове «моя», ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо, мой Бог. Ведь это не тот Бог, который принадлежит мне, но тот, которому принадлежу я. Поэтому, рассуждая о спасении, мы не можем рассматривать его вне Спасителя. В этом смысле правильнее сказать «не спасение», принадлежит мне, а я принадлежу Спасителю со всем своим несовершенством, но Его по Божьей воле через веру во Христа. Человек по своей природе не может генерировать духовную жизнь, любовь, терпение или святость из себя. Мы можем быть лишь сосудами, через которые течет живительная вода от Бога. Наши попытки отдавать, не принимая, могут закончиться опустошением и различного рода духовным выгоранием. Нельзя делиться тем, чем сам не наполнен. Признавать лишь, что Иисус Христос когда-то умер на кресте, еще недостаточно. Нужно, чтобы этот факт вошел в нашу жизнь, стал личным опытом и проявился как мощный генератор, как сила, способная привести в действие все наше существо. С вами был пастор Бут Олег. До свидания.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: мои мечты.
1: Вдох – любовь. Выдох – благодарность. Дышите глубже. Все наладится.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Небесный вклад» (Heavenly Deposit), который вышел в прокат 10 февраля 2019 года. Фильм основан на реальной истории актера Джорджа Винсента, который, кстати, написал и сценарий картины. История в фильме рассказана такая. В детстве Питер потерял отца и перестал верить в Бога. Мальчик вырос, стал актером, но никак не мог добиться успеха. Он горделиво считал, что все ему что-то должны, и ждал признания, пока не встретился с Богом лично. Автор сценария Джордж Винсент рассказывает о себе так. «Пережив божественную встречу, которая навсегда изменила мою жизнь, я решил поделиться ею со всеми. Где бы я ни был, мыл машину, сидел в кафе, покупал продукты, я рассказывал людям о своей жизни. И каждый раз, когда я завершал рассказ, они со слезами на глазах благодарили меня. Однажды я рассказал свою историю человеку, который впоследствии стал священником. Именно он убедил меня превратить эту историю в фильм и поделиться ею со всем миром», — говорит Винсент. Картина получила 5 премий DAF Awards. Это фильм «Небесный вклад».
1: Свободное радио. Всегда

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В начале 70-х американский исполнитель Гордон Лайтвуд записал песню под названием «Если ты прочел мои мысли». Там была такая строчка: «Чувства ушли, их не вернуть». Да, слова прекрасно ложились на музыку, но чувства не было. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Дело в том, что любовь никак не зависит от наших переменчивых ощущений. Характерная черта подлинной нежной любви – удивительные минуты духовной близости и заботы. Хотя, конечно, временами может показаться, что прежних отношений больше нет, а в теперешних вдруг появились холодность и отчуждение. И самые страшные минуты – апатия, когда супруги совершенно безразличны друг другу. Чувства очень мимолетны, эфемерны. Разве можно построить что-то надежное на таком шатком фундаменте? Так как построить по-настоящему прочные отношения? Как нам выстоять перед лицом многочисленных превратностей жизни? Разумеется, источником преданной и бескорыстной любви длиною в жизнь является ответственность и воля, которые можно уподобить локомотиву поезда. Он будет мчаться вперед, не сбиваясь с пути. Чувство же всего лишь прицепной вагончик в хвосте поезда. Вы сумеете создать прочный семейный союз и сохранить его, если уверены в себе и знаете, что справитесь с любыми превратностями судьбы. А она любит испытывать нас и страстью, и безразличием. Итак, куда мчит вас ваш поезд? Что движет им? Над этим вопросом стоит поразмышлять. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Привет, Гарик.
1: Гришка, как дела? Привет.
0: Нормально. А ты как?
1: Да, ну работаем потихоньку. Ты-то не уволился?
0: Да что ты, куда там?
1: Да, без работы-то плохо.
0: Да, а кому-то нужен.
1: Да.
0: Да. Ну как там наш сыграет-то вчера?
1: О, это было что?
0: Да не говори. Вот далее.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы хотели бы, чтобы окружающее нас общество стало более порядочным, добрым, ответственным. Ну и дальше можете продолжить этот список. К сожалению, а может и к счастью, мы не можем влезть в чужую голову и изменить человека. Зато у нас есть доступ к своей. Делая добро, стараясь быть отзывчивым и благодарным, серьезно подходя к своей работе и вкладывая любовь в свою семью, мы тоже можем сделать наше общество немного лучше. Христос говорил, чтобы мы поступали с другими так, как хотим, чтобы поступали с нами. Это наша часть. И пусть мы не можем изменить других, никто не отменял нашу ответственность по отношению к собственной жизни. Давайте отложим претензии к окружающим и сконцентрируемся на исправлении своих слабых мест и своих провалов.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
2: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего».
1: И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
3: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний».
1: Господь сказал ему в ответ:
2: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
1: И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его.
4: «Ты способен на большее». Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Путь праведных. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Книга Притч, 12 глава, 28 стих. Для того, чтобы мы знали, что такое быть праведными, Бог дал Моисею 10 заповедей. Первые 4 заповеди говорили о том, что требуется для того, чтобы иметь правильные отношения с Богом. Следующие 6 заповедей перечисляли то, что нужно для правильных взаимоотношений с людьми. Если бы мы на этом поставили точку, то мы оказались бы в большой беде, потому что никто из нас никогда не смог бы быть праведным. Но Бог знал, что человек не может дотянуться до этих стандартов праведности, и поэтому Он установил другой критерий. Если мы просто поверим Богу, Он зачтет эту веру как праведность. Чему верите вы? Верите ли вы, что вечный Бог, Создатель Вселенной, так возлюбил мир, а это значит и вас, что Он послал Своего Единородного Сына, чтобы Он умер за ваши грехи и взял вашу вину? Иисус обещал, что те, кто поверит в Него, никогда не умрут. Иисус не обещает, что мы будем вечно жить в своих телах, но что мы будем вечно в Божьем присутствии и никогда не испытаем отделения от Него. В послании к Ефесянам Павел говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Уверовав в Иисуса Христа, вы можете ожить духовно сегодня, вы можете осознать присутствие Бога, Его любовь и Его план для вашей жизни. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность считаться праведными. Помоги нам, Господь, жить в этой праведности, на пути которой нет смерти. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. После того, как иудеи заняли Ханаан, долгое время основным религиозным центром был Силом. На его месте сейчас находится современный израильский город Шило. Именно в Силоме произошло распределение земель между коленами Израиля. Здесь же долгие годы находилась скиния собрания, где до постройки Иерусалимского храма хранилась главная святыня иудеев – Ковчег Завета. Археологи уже давно ищут следы этой скинии. И вот в ходе раскопок 2019 года было сделано сенсационное открытие. В Тель-Шило был найден угол алтаря, или рог жертвенника. Это открытие иллюстрирует сказанное в Третьей книге царств. Иоав убежал в скинию Господню и схватился там за рог жертвенника. Вот так археология подтвердила Писание. Читайте Библию и изучайте историю, ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.

Свободное радио рядом. I don't wanna judge.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Вы замечали, что когда помогаешь кому-то просто так, то получаешь много радости? Таким образом, благословляя кого-то, мы благословляемся сами. Наверное, так задумано Богом. А вот когда мы закрываемся в себе в стиле «моя хата с краю», то как раз лишаем себя радости, новых знакомств и новых перспектив. Следуя Божьему призыву помочь ближнему, мы и сами открываемся Божьим благословением и путям. Конечно, мы можем не заметить этого в конкретном моменте, но, оглядываясь назад, я замечаю именно такую закономерность. А вы замечаете?
1: Новая музыка на свободном радио.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Павла христианам в Филиппах.
1: «Братья, будьте едины в своем подражании мне. Смотрите на тех, кто следует примеру, который вы видели в нас. Ведь многие, как я уже вам говорил, и теперь даже в слезах повторяю, живут как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — брюхо, их слава в сраме. Все помыслы их на земле, а наше государство на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу, той силой, что покорит ему весь мир».
2: Это «Свободное радио».

Федор Иванович Тютчев. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретши ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с надеждой и слезой, как не скорбит пред запертую дверью: «Я верю, верю, верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Складывается полнейшее ощущение, что у человека есть врожденное стремление верить. И если человек не верит в Бога, тогда он верит во что-то еще. В силу знаков, знамений, примет, снов, интуиции. Человеку в любом случае нужны, скажем так, путеводные звезды и ориентиры, по которым он выстраивает линию своей жизни. О приверженности людей к суевериям и приметам много сказано в Библии. И всякий раз, когда народ Божий отступал от веры в Бога, он начинал поклоняться идолам, искать знамений и поступать, как велят им приметы. В Библии, в книге пророка Осии 4:12 написано: «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». Здесь говорится о суеверии людей прошлого, которые часто принимали решения, опираясь на то, каким образом упадут брошенные деревянные палки. И Библия говорит, что всякое суеверие и всякое гадание, предсказание пришло от языческих народов, которые не знали Бога, а поклонялись идолам. Например, Иезекииль 21:21. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Ну, конечно, надо сказать, что современность отличается от событий, описанных в Библии. Теперь, наверное, эклектика стала еще забавнее. Теперь уже печень вроде как на дороге никто не трясет, используют навигатор. Но если взять тот же телевизор, все те, кто стоят в церквях на рождественских и пасхальных службах, в будни становятся яростными участниками шоу про экстрасенсов, гипнотизеров, гадалок и еще многих-многих других всяких забавных штук. Забавных, конечно, в кавычках. Это вот такая наша человеческая современная безграмотность, конечно. Люди на полном серьезе не понимают, что плохого в шоу про экстрасенсов, и не понимают, что тут такого, что Богу может не понравиться. Ну, потому что, конечно, люди предпочитают ориентироваться на собственные интуитивные ощущения, а на неуважительное изучение мнения Бога по какому-либо вопросу.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: делая мудреца еще мудрее. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Притчи 9.9. Я собирался на работу и уже был в дверях, когда жена окликнула меня. «Ты посмотрел в зеркало?» Конечно, в спешке я этого не сделал. И, конечно, воротник моей рубашки был задран, галстук сбился на сторону, одна пуговица расстегнута, а карман пальто вывернут наружу. В раздражении я поправил воротник, галстук, застегнул пуговицу и выскочил из дома. Но уже через пару минут раздражение мое улеглось, и я вынужден был признать, что Ширли сделала свое замечание только потому, что любит меня и заботится обо мне. Она сделала полезную и важную вещь, напомнив мне, что перед выходом из дома нужно привести себя в порядок. Моя первая реакция, раздражение, была типичной для многих из нас. Мы все с трудом принимаем критику, нам не нравится, когда нам указывают на наши недостатки. Мы возбуждаемся, начинаем защищаться, говоря, что все это неправда. Автор притч говорит, что мудрый человек всегда прислушивается к критике. Мудрец всегда рад услышать добрый совет, он всегда благодарен за готовность помочь ему. И мудрый человек всегда меняется в лучшую сторону под влиянием критики. Мудрецы становятся мудрее, прислушиваясь к поучениям. Если ты слишком слаб, чтобы прислушаться к критике, ты слишком слаб и для похвалы.
1: Свободное радио. Всегда вместе.
2: Новая музыка на Свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

видел войну. До края земли. Песок поросший вереском, со слезами собак. И веткам лозы.

плеча, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета. Бог придет, скажет: я люблю.

0: Евангелие от Марка.
1: Подозвав к себе народ и учеников, Иисус сказал: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня и радостной вести, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? А кто постыдится признать меня и мои слова перед этим безбожным и грешным поколением, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет облеченный в славу Отца Своего с Божьими ангелами».
2: Ретро-музыка на свободном радио.

Помните притчу про трех рабов и таланты? Раньше она казалась мне несправедливой. За что бросать человека в тюрьму, вернувшего деньги в целости и сохранности? Но дело здесь в том, что деньги этим людям не подарили и даже не отдали на хранение. Они обязаны были пустить их в оборот и заработать хозяину еще больше. Если первые два выполнили свою задачу, то последний проигнорировал приказ, оправдываясь тем, что хозяин его жесток и несправедлив. Странное поведение, согласитесь? Каждый из нас получил от Бога жизнь, тело, способности, возможности и какой-то срок времени. Что мы скажем, когда снова встретимся с ним? Будет ли что-то, что мы заработали сверх данного? Или мы закопаем свои возможности и упустим свое время из-за ленности или страха? Каждый день — это новый шанс приумножить таланты, доверенные нам Богом. Давайте не будем упускать его.

0: Наталья Мелешко. Христос. Есть на небо дорога одна, и Христос говорит: «Я есмь путь». От креста эта тропка видна и возносит в небесную глубь. В жизни так заблудиться легко, ложь над миром мятежным царит. Но Христос не погиб, чтоб никто, «Я есмь истина» всем говорит. Жизнь и смерть всех волнует вопрос, что же там за чертой бытия? Предлагает всем вечность Христос, утверждая: «Жизнь вечная, я». В неге роскоши тонут тела, а душа голодна и болит, и как птица все ищет зерна. «Я хлеб жизни», Христос говорит. Мир во зле, и в людской суете зло заносит над миром свой меч, беззаконие творя в темноте. «Я свет миру», Христова к нам речь. Царство Божье, любовь где и свет. Как попасть с земной мерою мир? Кто заблудшей душе даст ответ? И Христос говорит: «Я есмь дверь». В нем нам Божья дана благодать. Грех людей на кресте Он понес и воскрес, чтобы нас оправдать. Он Спаситель, Господь наш Христос.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 8 мая 1603 года Якоб Арминий, высокообразованный и очень популярный проповедник из Амстердама, был назначен профессором богословия Лейденского университета. Арминий был последователем Жана Кальвина, хотя его не устраивала кальвинистская доктрина предопределения. Арминий утверждал, что люди обладают подлинной свободой воли, то есть могут сопротивляться Божьей благодати, что не соответствовало строгому кальвинистскому утверждению о непреодолимой благодати. Арминия обвинили в пелагианстве, что он отрицал, настаивая, что ни один из пунктов его доктрины не отменяет учение о спасении по вере. Если он не принимал точку зрения Кальвина на предопределение, он, тем не менее, принимал само предопределение, полагая, что все устроено по выбору Бога. Бог предопределил тех, кто, как он предвидел, будет повиноваться ему с верой. Ропот по поводу его богословских взглядов преследовал Арминия всю жизнь, и некоторые кальвинисты были недовольны тем, что ряд проповедников в Нидерландах приняли арминианскую точку зрения. После смерти Арминия Дортский синод осудил его взгляды. Кальвинисты изгнали арминианских пасторов, им запретили проповедовать, некоторые пасторы были казнены. Лишь в 1795 году в Голландии признали арминианство законной интерпретацией Священного Писания. Кстати, многие известные протестанты придерживались арминианских взглядов, в том числе основатель методизма Джон Уэсли. В этот день Якоб Арминий был назначен профессором богословия Лейденского университета.
2: След

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Артем меня зовут. Из Дмитрова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Произошло где-то, наверное, более 10 лет назад. Это сложные обстоятельства жизненные. Меня как бы, скажем так, вынудили обратиться к Богу за помощью. И он мне помог. С тех пор я как бы вот следую за ним и имею в жизни радость от этого. Раз он мне помог, естественно, я увидел, что он реален, что он помогает, что он спасает.
2: Свободное радио.